0: Отремонтировали 150 участков дорог протяженностью 85 километров, в том числе в рамках партийного проекта «Единой России. Безопасные дороги». Именно на основе его лучших практик были сформированы нацпроекты «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни», направленные на качественное обновление улично-дорожной сети. В текущем году в республиканской столице приведут в соответствие еще 25 участков протяженностью 10 километров. Средства, выделенные Дорожным фондом Карачаево-Черкесской Республики при содействии главы республики Рашида Тимрезова. Добавим, что при составлении плана дорожных работ учитывают обращения горожан, поступившие главе региона в мэрию и общественную приемную «Единой России». 103 учащихся школ Черкесска вступили в ряды кадетов Следственного комитета России, дали торжественную клятву достойно учиться и жить, готовиться к служению Отечеству, с гордостью и честью носить звание кадет. Напомним, благодаря реализации концепции развития профильного кадетского образования Следственного комитета Российской Федерации в республике 1 сентября открыли 10 кадетских классов, в том числе в 4 школах Черкесска. Кадеты, помимо основной программы, смогут учиться у действующих следователей и получать практические знания на занятиях и мероприятиях, организованных Следственным управлением по Карачаево-Черкесской Республике.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 10 сентября, в Черкеске в ночные часы плюс 4, днем воздух прогреется до плюс 18, малооблачно. В Карачаевске плюс 5 ночью, днем плюс 21 градус, безоблачно. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 18, облачно, ожидается сильный дождь. В Архызе ночью плюс 4, днем плюс 18 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую превенцию, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 102.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиорубрики «Моя Республика». 8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Учредить этот праздник в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации. Выбор даты праздника родных языков народов России – 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом празднества. Всего же по данным Российской академии наук в стране зафиксировано 155 живых языков, вместе с диалектами их число достигает 277. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России – абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит Координационный центр национального домена сети интернет. Работает многоязычная отечественная шрифтовая система 5 Astra Serif Sans Fact, компания Paratype. Шрифты с поддержкой более 150 языков народов Российской Федерации и общедоступной пользовательской лицензией. 5 Astra Serif является полной знакоместной заменой американского коммерческого шрифта Times New Roman, что позволяет использовать его в документах и при оформлении веб-страниц.
Также доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлены описания более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 10 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 4, днем воздух прогреется до плюс 18, малооблачно. В Карачаевске плюс 5 ночью, днем плюс 21 градус, безоблачно. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 18, облачно, ожидается сильный дождь. В Архызе ночью плюс 4, днем плюс 18 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиорубрики «Моя Республика». 8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Учредить этот праздник в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации. Выбор даты праздника родных языков народов России – 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом празднества. Всего же по данным Российской академии наук в стране зафиксировано 155 живых языков, вместе с диалектами их число достигает 277. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России – абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит Координационный центр национального домена сети интернет. Работает многоязычная отечественная шрифтовая система 5 Astra Serif Sans Fact, компания Paratype. Шрифты с поддержкой более 150 языков народов Российской Федерации и общедоступной пользовательской лицензией. 5 Astra Serif является полной знакоместной заменой американского коммерческого шрифта Times New Roman, что позволяет использовать его в документах и при оформлении веб-страниц.
Также доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлено описание более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Зеленчукской, 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова в городах-районах на постоянной основе проходят встречи с участниками спецоперации и членами их семей. Очередная встреча состоялась в Урупском районе. В ходе встречи участники смогли задать межведомственной комиссии различные вопросы, связанные с получением мер поддержки, лечения, реабилитации и решением возникающих жизненных ситуаций. Были затронуты вопросы социального обеспечения, предоставления льгот и мер поддержки, а также правовые и другие актуальные вопросы. Представители профильных министерств и ведомств дали полные ответы на обращения граждан и предоставили необходимые разъяснения по интересующим их направлениям. Все поступившие обращения взяты на контроль. В Черкесске за последние 6 лет отремонтировали 150 участков дорог протяженностью 85 километров, в том числе в рамках партийного проекта «Единой России. Безопасные дороги». Именно на основе его лучших практик были сформированы нацпроекты «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни», направленные на качественное обновление улично-дорожной сети. В текущем году в республиканской столице приведут в соответствие еще 25 участков протяженностью 10 километров. Средства выделены Дорожным фондом Карачаево-Черкесской Республики при содействии главы республики Рашида Тимрезова. Добавим, что при составлении плана дорожных работ учитывают обращения горожан, поступившие главе региона в мэрию и общественную приемную «Единой России». 103 учащихся школ Черкесска вступили в ряды кадетов Следственного комитета России, дали торжественную клятву достойно учиться и жить, готовиться к служению Отечеству, с гордостью и честью носить звание кадет. Напомним, благодаря реализации концепции развития профильного кадетского образования Следственного комитета Российской Федерации в республике 1 сентября открыли 10 кадетских классов, в том числе в 4 школах Черкесска. Кадеты, помимо основной программы, смогут учиться у действующих следователей и получать практические знания на занятиях и мероприятиях, организованных Следственным управлением по Карачаево-Черкесской Республике.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: и 5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Карачаево-Черкесске 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова в городах и районах на постоянной основе проходят встречи с участниками спецоперации и членами их семей. Очередная встреча состоялась в Урупском районе. В ходе встречи участники смогли задать межведомственной комиссии различные вопросы, связанные с получением мер поддержки, лечения, реабилитации и решением возникающих жизненных ситуаций. Были затронуты вопросы социального обеспечения, предоставления льгот и мер поддержки, а также правовые и другие актуальные вопросы. Представители профильных министерств и ведомств дали полные ответы на обращения граждан и предоставили необходимые разъяснения по интересующим их направлениям. Все поступившие обращения взяты на контроль. В Черкесске за последние 6 лет отремонтировали 150 участков дорог протяженностью 85 километров, в том числе в рамках партийного проекта «Единой России. Безопасные дороги». Именно на основе его лучших практик были сформированы нацпроекты «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни», направленные на качественное обновление улично-дорожной сети. В текущем году в республиканской столице приведут в соответствие еще 25 участков протяженностью 10 километров. Средства, выделенные Дорожным фондом Карачаево-Черкесской Республики при содействии главы республики Рашида Тимрезова. Добавим, что при составлении плана дорожных работ учитывают обращения горожан, поступившие главе региона в мэрию и общественную приемную «Единой России». 103 учащихся школ Черкесска вступили в ряды кадетов Следственного комитета России, дали торжественную клятву достойно учиться и жить, готовиться к служению Отечеству, с гордостью и честью носить звание кадет. Напомним, благодаря реализации концепции развития профильного кадетского образования Следственного комитета Российской Федерации в республике 1 сентября открыли 10 кадетских классов, в том числе в 4 школах Черкесска. Кадеты, помимо основной программы, смогут учиться у действующих следователей и получать практические знания на занятиях и мероприятиях, организованных Следственным управлением по Карачаево-Черкесской Республике.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 10 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 4, днем воздух прогреется до плюс 18, малооблачно. В Карачаевске плюс 5 ночью, днем плюс 21 градус, безоблачно. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 18, облачно, ожидается сильный дождь. В Архызе ночью плюс 4, днем плюс 18 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в городах и районах продолжаются встречи с ветеранами и семьями участников специальной военной операции. Очередная встреча прошла в Урупском районе. В ходе встречи участники могли задать членам межведомственной комиссии разные вопросы, которые связаны с получением мер поддержки и решением возникающих жизненных ситуаций. Были затронуты вопросы социального обеспечения, предоставления льгот и мер поддержки, а также правовые и другие актуальные вопросы. Представители межведомственной комиссии ответили на обращения граждан и представили необходимые разъяснения по интересующим направлениям. Все поступившие вопросы были взяты на контроль. По каждому обращению будет продолжена работа. Напомним, что по любым вопросам ветераны и семьи участников специальной военной операции могут обратиться в Фонд защитники Отечества по КЧР по адресу Черкесск, улица Гагарина, 24, либо к соцкоординаторам фонда в районах. Получить дополнительную информацию и консультацию можно по телефону в Черкесске 28 41 24. В штабе общественной поддержки в Черкесске состоялась рабочая встреча регионального совета сторонников с представителями некоммерческого сектора. Мероприятие стало открытой площадкой для обсуждения актуальных социальных задач и выработки совместных решений. В дискуссии приняли участие общественники, волонтеры и руководители профильных организаций. Одним из спикеров стал руководитель Ассоциации ветеранов СВО, депутат парламента Дахир Магометович Мутчаев. Он поделился опытом работы организации и обозначил приоритетные направления помощи бойцам и их семьям. Представители некоммерческих организаций активно делились своими текущими проектами и обозначили системные проблемы, с которыми сталкиваются их подопечные. Все высказанные инициативы и проблемные точки зафиксированы для дальнейшей проработки. Филиал Госфонда защитники Отечества по Карачаево-Черкесской Республике приступил к выдаче удостоверений ветерана боевых действий участникам подразделений «Шторм-Z». Одним из первых удостоверений ветерана боевых действий получил Казбек Хапаев. Ветеран находится на сопровождении филиала Госфонда защитники Отечества по Карачаево-Черкесии. Напомним, что участникам подразделений «Шторм-Z», заключившим соглашение, согласие, контракт или иной подтверждающий документ с Министерством обороны Российской Федерации и выполнявшим задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе специальной военной операции, предоставляется статус ветерана боевых действий. С инициативой о предоставлении такого статуса, статуса ветерана боевых действий, участникам штурмовых подразделений выступил Госфонд защитники Отечества. Предложение поддержал президент России, после чего в федеральный закон о ветеранах были внесены соответствующие изменения. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии была Анна Гончарова.

0: Преградной, 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. 10 путевок в тур по Дагестану получат финалисты спецпроекта «Колорит» проекта «Другое дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Организатор полностью берет на себя все финансовые затраты на поездки, включая перелет, проживание, питание и образовательно-экскурсионную программу. Принять участие в проекте может любой желающий. Необходимо зарегистрироваться в мини-приложении «Другое дело» в социальной сети ВКонтакте и пройти интерактивное тестирование. Задание посвящены знаниям кулинарных традиций, обрядов, фольклора и диалектов 12 народов России. Прием заявок и прохождение тестов продлится до 23 сентября включительно. За каждый правильный ответ участникам начисляются баллы, которые можно обменять на подарки, стажировки и подписки внутри сервиса «Другое дело». Ингушетия. На площади Согласия в Магасе состоялась торжественная передача техники и материальных средств для военнослужащих. Переданы 40 беспилотников, 15 квадроциклов, автомобили УАЗ и Газель, а также оргтехника. Общая стоимость передаваемой помощи составила более 53 миллионов рублей. Глава Ингушетии отметил, что главная цель такой помощи – обеспечить военнослужащих необходимыми средствами для выполнения поставленных задач и прежде всего снизить риски для их жизни. Кабардино-Балкария. Два крупных моста реконструируют в Кабардино-Балкарии в 2027 году. В Прохладном проведут капитальный ремонт путепровода на переулке Граничный. Стратегический объект находится в аварийном состоянии и требует полной замены конструкции. Мост через реку на улице Кишокова в Нальчике также ожидает полная замена на современную металлическую конструкцию протяженностью 70 метров. Число полос движения увеличится с 2 до 4. Расширение коснется не только самого моста, но и прилегающего участка дороги. Карачаево-Черкесия. На всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии 12 сентября состоится всероссийский фестиваль-конкурс «Звучит гармонь над Прельбрусьем». Принимают участие солисты-гармонисты, а также дуэты и трио со всей страны, играющие на национальных гармониках, которые продемонстрируют свое мастерство на большой сцене. Помимо конкурсных выступлений, программа фестиваля включает мастер-классы от экспертов, ведущих музыкантов и профессоров профильных вузов страны, выездные концерты в атмосферных локациях, торжественные открытия, церемония награждения и яркий гала-концерт. Северная Осетия. 28 новых остановочных павильонов установят во Владикавказе. Новые павильоны появятся преимущественно в центральной части столицы. Современные остановки будут оснащены системами видеонаблюдения, зарядными устройствами для мобильных телефонов и информационными табло с данными о маршрутах общественного транспорта. Помимо установки новых остановочных пунктов, запланировано перераспределение уже существующих объектов. Конструкции, сохранившиеся, надлежащий внешний вид и техническую исправность, перенесут в спальные районы города. Ставропольский край. Фестиваль «Музыка цветов» состоится в рамках празднования Дня города-курорта Пятигорска 13 сентября. Гостей и жителей столицы округа ждут различные творческие мероприятия, в том числе караоке под открытым небом с музыкальным оркестром, которые проведут впервые в регионе. Центральным событием станет концертная программа от всех образовательных учреждений, которые через творческие номера расскажут историю парка «Цветник». Чечня. В Грозном открыли новый участок четырехполосной магистрали, обеспечивающий дополнительный въезд и выезд из города. Это позволит существенно разгрузить транспортный поток и повысить пропускную способность дорожной сети. Протяженность отрезка от улицы Калинина до улицы Узуева составила 1 километр 200 метров. В рамках проекта заменены инженерные коммуникации и проведено комплексное благоустройство прилегающей территории. Площадь зеленой зоны превысила 4000 квадратных метров. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104,5 FM, радиоканал КЧРФМ. Добро пожаловать в новый выпуск нашей радиопередачи из совместного цикла радиопрограмм с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Меня зовут Анна Гончарова, я приветствую вас, буду помогать вам вспоминать основы безопасности дорожного движения, а еще специалисты, которые приходят в эту студию, готовы дать подробные разъяснения по отдельным аспектам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, законодательства Российской Федерации в данной сфере. Ну и мы стараемся разносторонне освещать эту тему. Буквально накануне мы рассказывали о перевозках детей, о безопасности детей. Ну, сентябрь начался, сами понимаете. Возобновилась школа, больше детей, много детей, интенсивное движение на дорогах. Мы должны вместе сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность нашего подрастающего поколения. Сегодня мы будем освещать актуальные вопросы регистрации транспортных средств. Приятные хлопоты при покупке автомобиля. Мы желаем каждому нашему радиослушателю обновлять свои автомобили, покупать все лучше и лучше. Ну и, конечно, не забывать о том, что необходимо проходить процедуру регистрации в госавтоинспекции. Как это делать, а также отдельные нюансы, какие возникают жизненные ситуации, об этом мы сегодня поговорим со специалистом. У нас в студии начальник отделения информационного обеспечения оказания услуг в государственных услуг в электронном виде МРЭО ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике майор полиции Екатерина Камышанская. Здравствуйте, Екатерина Игоревна.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Екатерина, итак, актуальные вопросы оформления, регистрации транспортных средств. Объем государственных услуг в этой сфере наверняка растет, ну, судя по тому, что количество автомобилей на российских дорогах кратно увеличилось, ну, вот в последние там 10 лет, наверное, ну, вот точно раза в полтора-два, наверное, даже невооруженным глазом и взглядом видно, что автомобилей становится больше, значит, нагрузка на ваших коллег становится больше, но, тем не менее, есть определенные нормативы, правила, законы, постановления, которые все это дело регулируют, и мы, не углубляясь сегодня, ну, наверное, вот в такие юридические тонкости, будем помогать нашим радиослушателям знакомиться, ну, через какие-то вот такие жизненные ситуации. Я думаю, ну, так, наверное, удобнее, понятнее и доходчивее будет. Давайте, наверное, возьмем самую приятную, наверное, ситуацию, и вот ситуация, о которой мечтает, наверное, каждый автовладелец. Случилась покупка нового автомобиля из салона, да? Как происходит постановка на учет нового транспортного средства? Вот такую приятную ситуацию давайте разберем.
1: Конечно, Анна. Ну, что хотелось бы отметить, что при постановке нового автомобиля, который куплен в автосалоне, проходит гражданин ту же самую процедуру, что и если мы покупаем уже автомобиль БУ, то есть уже бывшие собственники имеются, один, два и так далее. Единственное, чем отличается такая регистрация, это же, конечно, наличием диагностической карты. То есть в законе четко прописано, что транспортные средства, у них, если автомобилю более 3 лет, предоставляется к регистрационным действиям обязательно диагностическая карта. То есть новых транспортных средств это правило не касается, это единственное, что не предоставляет гражданин. В целом процедуры очень схожи, то есть как и для нового, как и для автомобилей, которые уже ранее стояли на учете. Заявители обязаны предоставить транспортное средство на осмотр, обязаны предоставить паспорт транспортного средства, договор купли-продажи, который, естественно, подтверждает переход права собственности. Не будем забывать, что когда мы покупаем новый автомобиль, договор будет составлен с юридическим лицом, будут и акты приема-передачи. В отличие от договоров, которые между физлицами составляются согласно Гражданского кодекса. Также напомню, что при покупке новых автомобилей сейчас на территории Российской Федерации уже, в принципе, длительное время действуют правила электронного паспорта транспортного средства, потому что многие граждане до сих пор, когда покупают новый автомобиль, ну, просто не так часто сталкиваясь с этой ситуацией, думают, что в автосалоне им выдадут бумажный ПТС. Нет, сейчас уже выдаются электронные паспорта транспортных средств. Это всего лишь выписка, она не была аналогичная, она распечатывается. Информация об электронных паспортах точно так же хранится в специализированных организациях, на сайтах. Ну, в общем, с этой стороной вопроса больше, конечно, граждан информируют
0: продавцы,
1: АвтоВАЗ, например, если это советские автомашины. Но не следует ожидать бланка стандартного, который ранее был и который, естественно, еще ходит в обиходе. В целом постановка происходит точно так же.
0: Гражданин, а вот вопрос подает? Сразу по следам. То есть, получается, через какое-то время мы вообще все перейдем на электронные ПТС, получается?
1: Ну, возможно, да.
0: Теоретически к этому все идет.
1: Теоретически, да.
0: Вообще все документы уходят в электронные виды, в электронную сферу, да, и, ну, в разных сферах мы уже знаем, да, там вот, например, право собственности, да, там и так далее, на жилые помещения, это тоже вот уже электронный документ, можно распечатать, если уж вам нравится, чтобы у вас в руках какая-то бумага была. Но, в принципе, вот электронный документ, он равнозначный, не обязательно иметь вот его в руках. То есть мы идем постепенно к вот такой цифровой регулируемой сфере, и, в принципе, наверное, с этим надо уже немножечко смиряться. Ну, здорово, зато меньше макулатуры. Хорошо, я вас перебила, извините, продолжайте.
1: Ну, как раз в продолжение вашей темы расскажу, что договора купли-продажи транспортных средств возможно тоже сделать в электронном виде на портале государственных услуг. Гражданам необходимо иметь учетные записи, подтвержденные, естественно, и также электронные цифровые подписи, которые формируются также на портале. Эти договора купли-продажи точно так же признаются действительными и принимаются к регистрации. Единственное отличие того, что эти договора при подаче заявления через портал необходимо подгрузить.
0: Угу. То есть, в принципе, если даже покупаешь транспорт, ну, автомобиль, скажем, да, условно, у другого физического лица, если вы оба согласны составить договор на госуслугах, все это тоже можно делать. Это вообще быстро, удобно, без бумаг, не надо что-то там искать. И, кстати, система портала очень удобно подсказывает, какие графы заполнять, какую информацию вводить, и сложно будет ошибиться при заполнении договора. И такой договор имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.
1: Да, единственное, что его необходимо подгружать при подаче заявки на перерегистрацию транспортного средства. Это обязательный момент, потому что договор признается действительным именно в рамках государственного портала, и, соответственно, регистрация происходит тоже через госпортал при подаче заявок. Угу. В целом это возможно, этим граждане пользуются, ну, сейчас не так активно, но есть те, которые заключают договора купли-продажи в электронном виде на портале государственных услуг, соответственно, подписывая их электронными подписями.
0: Ну, вы знаете, мы какое-то время назад еще очень боялись вообще пластиковых карт, боялись ими оплачивать, потом мы очень боялись каких-то новых нововведений, да, вообще портала госуслуг, вообще этих цифровых услуг. Ну, знаете, время идет, и мы действительно оценили, насколько это удобно, комфортно, экономит время, нервы, ресурсы наши человеческие. Мы, в принципе, готовы учиться всему новому. Ну и, друзья, договор купли-продажи автомобиля теперь мы знаем, что можно оформлять на портале госуслуг, если есть две учетные записи у нового, у покупателя и продавца, и, в принципе, вот так же можно и ставить автомобиль на регистрационный учет. Кстати, записаться на процедуру через портал госуслуг, раз уж мы о нем начали говорить, можно, да, вот приобрел транспортное средство, будем ставить на учет. Записаться тоже так же можно, как и на другие услуги по линии госавтоинспекции.
1: Да, конечно, портал предусматривает весь перечень услуг, которые оказывают регистрационные подразделения госавтоинспекции, от постановки первичной, это как раз то, о чем мы начали говорить, это когда автомобиль приобретается у автодилеров, до, ну, условно, смены цвета, например, внесение изменений в конструкцию, то есть весь перечень услуг по цели услуг государственной по регистрации транспортных средств обозначен на портале. Портал сам подсказывает, какую информацию необходимо вносить при выборе от выбора услуги и заканчивая тем, какая будет сформирована госпошлина.
0: То госпошлину есть... можно платить тоже на госуслугах.
1: Конечно.
0: Мы это уже тоже знаем из наших прежних встреч. То есть получается от момента подачи заявления, да, заполнения этого заявления до уплаты пошлины и выбора времени визита уже непосредственно в госавтоинспекцию за получением готового документа, результата услуги, все это можно сделать через портал госуслуги. Скажите, вот на регистрацию транспортных средств я всегда это спрашиваю, есть ли какая-то очередь, да, вот если сегодня подать заявление, в какой день примерно можно уже вот получить услугу? Долго ждать? Вот на практике, из практики.
1: Ну, анализируя ситуацию по количеству обращающихся на территории Карачаево-Черкесской Республики, могу сказать следующее, что сегодня, если вы подаете заявление, максимум на завтра, послезавтра уже есть свободные слоты для записи, то есть вы можете выбрать и не ждать какое-то длительное время. То есть как таковой очереди свыше там 3-4 дней нет. То есть сегодня вы подаете, вы можете выбрать свободные оставшиеся слоты на завтра и более большое количество на послезавтра.
0: Угу. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот относительно постановки на учет купленного автомобиля, да, вот с новой машиной мы разобрались, автомобили, которые уже с пробегом, скажем так, тоже надо ставить на учет, прям порядок, да, то есть какие документы необходимо предоставлять, чтобы оформить на себя, что называется, и поставить на учет все как надо транспортное средство.
1: Действительно, здесь немножко, совсем чуть-чуть отличается процедура. Напомню, что при покупке транспортного средства, которое уже состоит на учете, то есть имело одного владельца или более, если это физические лица заключают между собой договор купли-продажи, до заключения договора купли-продажи, напомню гражданам, что на портале государственных услуг есть и открыт, и функционирует специальный раздел, где можно проверить транспортное средство на наличие ограничений, розыска транспортного средства. Это очень обязательный, на мой взгляд, момент, потому что очень много граждан покупают транспортное средство, не задумываясь о том, какая история, смогут ли они поставить на учет. Напомню, что если есть действующие ограничения на регистрацию транспортных средств, такое транспортное средство с действующими ограничениями по ставить на учет невозможно. Как правило, ограничения накладываются на бывших собственников. У кого-то это могут быть неуплата налогов, штрафов, у кого-то элементов. Здесь может быть огромный перечень причин, по которым наложили ограничения, но если есть ограничения, транспортное средство не поставить. Поэтому перед покупкой, даже до того момента, скорее всего, когда будущий владелец проверит транспортное средство на какие-то технические моменты, визуально нравится, не нравится, как бы у граждан, да, могут быть различные мотивы. Рекомендую, проверяйте транспортное средство на портале, функционал открыт и он работает.
0: Какая информация нужна, чтобы проверить автомобиль? Это нужен ВИН или просто госрегистрационный знак, то есть номер?
1: Здесь будет зависеть от того, какую вы услугу будете выбирать, потому что по розыску транспортного средства возможно подтянуть информацию по ВИНу. То есть, когда вы смотрите транспортное средство перед покупкой, естественно, что любой сознательный гражданин потребует документы, дабы удостовериться, что, естественно, тот человек, который сейчас вам продает, является собственником. Соответственно, будет и ПТС, и СРТС по ВИН-номеру, по госномеру. Но чаще это по ВИН-номеру, потому что, как мы знаем, госномер меняется, ВИН остается навсегда на этой машине. Проверить все-таки эту информацию, внести цифры и просто увидеть.
0: Итак, мы проверили автомобиль, нет ограничений, все хорошо, покупаем, составляем договор купли-продажи. Сколько экземпляров нужно сразу составлять на месте, когда приобретается автомобиль, чтобы потом не было проблем с постановкой на учет?
1: Три экземпляра.
0: Три экземпляра, один старому владельцу, один новому счастливчику и один в госавтоинспекцию для постановки на учет транспорта.
1: То есть новый владелец себе из трех экземпляров забирает два экземпляра, потому что один он отдаст в регистрационное подразделение, которое послужит получением услуги смены собственника, соответственно. Второй оставит у себя, потому что случаев в жизни очень много. Кто-то вынужден будет сдать декларацию по каким-то своим, может быть, критериям, может быть, будет устраиваться на работу, или работа уже предусматривает сдачу декларации. То есть этот договор ему понадобится. Продавец себе обязательно оставляет договор. Объясню для чего. Для того, чтобы отследить информацию, исполнил ли новый собственник закон. То есть на 11 сутки транспортное средство по закону должно быть перерегистрировано. И вот в случае, если не перерегистрировано, бывший собственник на основании своего экземпляра договора купли-продажи имеет полное право законное обратиться в регистрационное подразделение госавтоинспекции и прекратить регистрацию в связи с продажей другому лицу. Вот здесь он потребуется и понадобится.
0: Хорошо. Договор купли-продажи. Какие документы надо предоставлять для того, чтобы поставить автомобиль на учет?
1: Обязательно, в первую очередь, заявление в регистрационное подразделение, договор купли-продажи, паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, так как оно уже было, состояло на учете, паспорт гражданина Российской Федерации, диагностическая карта, если машина старше 3 лет. Напомню, что страховой полис сейчас для совершения регистрационных действий не нужен, но не будем забывать, что передвигаться на транспортном средстве без страхового полиса нельзя.
0: То есть поставить на учет можно, но дальше передвигаться без... Дальше будем страховать.
1: Страхуйте свою гражданскую ответственность.
0: Хорошо.
1: Конечно.
0: Отлично. Сколько по времени занимает процедура постановки на учет транспорта? Как долго придется ждать? Ну, понятно, что стоимость, это уже портал госуслуг покажет, да, в вашем случае, сколько нужно будет новое ПТС, электронное такое, бумажное и так далее, и так далее. Там чуть-чуть будет разниться сумма. Там по пошлину покажет портал. А вот сколько по времени ждать? Ну, мы уже знаем, что записаться сегодня можно, например, на завтра или послезавтра. А в самом подразделении сколько времени придется провести?
1: В течение часа государственная услуга будет оказана.
0: В течение часа, здорово. Ну, и мы, вы же сказали, что автомобиль надо будет предоставить к осмотру.
1: Это обязательно.
0: Его будут смотреть здесь же, да, если это в республике, например. МРЭО находится у нас недалеко от республиканской столицы, это Чапаевская. Здесь же осмотр транспортного средства проходит. Ну и здесь, друзья, у многих возникают сложности, потому что у кого-то тонировка, у кого-то нештатные световые приборы, у кого-то нет ремней безопасности. Вот об этом тоже надо позаботиться предварительно. То есть наличие всех необходимых элементов технических, в том числе автомобиля, будет проверено. Если будут нарушения, транспортное средство, осмотр не пройдет и на учет поставлено не будет. Придется устранять вот эти переделки, выдумки и другие технические усовершенствования. Об этом тоже нужно помнить. Хорошо, ставим автомобиль на учет. Регистрационные действия с транспортом. Вот мы продолжаем актуальные вопросы выяснять. Скажите, можно ли сегодня выбрать государственный регистрационный знак, то есть номер, номерной знак на автомобиль, ну, по своему желанию? Может, вот мои любимые цифры, там, я не знаю, какие-то вот красивые или буквы я хочу красивые. Есть ли такая возможность, или это все-таки дело случая?
1: Конечно, это дело случая. Уже очень давно принят закон о том, что регистрационные номера на транспортные средства присваиваются в виде рулетки. Недавно столкнулась с таким вопросом, когда гражданин у меня интересовался, что такое рулетка. Объясняю, что рулетка – это мы не вручную что-то крутим, какой-то огромный барабан, в котором лежат пластины.
0: Такое поле чудес, да?
1: Да, это не поле чудес, это функционал, в нем имеется кнопка. Ни один инспектор не может повлиять на выбор госномера, то есть кнопка нажимается единожды, и то, что выпадает, то уже выпадает. Плюс ко всему, выбрать не то, что цифры, буквы тоже невозможно. Какая серия идет на выдачу и присвоение ГРЗ, такую вы и получите. Потому что между людьми могут ходить всякие разговоры в плане не только выбрать номер, но и выбрать серию буквенное обозначение. Нет, это невозможно. Все производится в автоматическом режиме.
0: То есть решает система, электроника.
1: Решает система.
0: Скажите, пожалуйста, вот относительно недавно, да, вводились ограничения. Ну, вот кто-то любит 09 регион на номерных знаках, а кто-то вот раньше старался избежать, да, получения номера с 09 регионом. Ну, вот почему-то считают, что чаще останавливают владельцев транспорта из Кавказских республик. Не знаю, насколько это действительность соответствует. Как присваивается регион, да, на транспортном средстве? Вот здесь тоже важно знать и понимать. Насколько я понимаю, что если человек прописан в Карачаево-Черкесской республике, то есть у него постоянная регистрация на территории нашего субъекта, где бы он не регистрировал транспортное средство, хоть в Москве, хоть на Камчатке, хоть в Карачаево-Черкесии, регион на номерном знаке будет 09.
1: Да, конечно. Это прописано в законодательстве и в регламенте, в федеральном законе о регистрации транспортных средств. Регион присваивается транспортному средству. Владелец на территории какого региона прописан, такой регион будет присвоен. Да, действительно, регистрация транспортных средств носит экстерриториальный признак оказания государственной услуги. То есть, условно, гражданин Карачаево-Черкесской республики прописан, ну, условно, в городе Черкесске, фактически проживая, ну, скажем, в Ростовской области. И он покупает транспортное средство, обращается, соответственно, в ближайшее регистрационное подразделение, это будет на территории условно Ростовской области, но номера на транспортное средство он получит 09 регион. Так указано в законодательстве.
0: То есть ему придется ехать в родную республику за, ну вот, металлической рамкой, условно говоря, или нет?
1: Нет, ехать не придется. Все законом давно предусмотрено, что в случае, если регион не соответствует месту оказания государственной услуги, то он выйдет, номера будут присвоены виртуальные, гражданин обязан выйти и изготовить у изготовителя данные присвоенного госномера, то есть получить пластины непосредственно в подразделении. Не получится, нужно будет обратиться к изготовителю и получить уже у них пластины.
0: Ну, то есть, как правило, такие организации, насколько я знаю, ну, во всяком случае, вот у нас в МРЭО, в республиканской столице, такое учреждение прям рядом с подразделением, которое оказывает государственные услуги. То есть, вообще, вот отошел несколько метров, заказал, получил, оплатил и, собственно говоря, пользуйся. Хорошо. Снятие с учета, прекращение регистрационного учета. Здесь тоже много актуальных вопросов. Ну, вот на самые актуальные и такие злободневные, я надеюсь, вы нам ответите.
1: Постараемся.
0: Хорошо, давайте о снятии с учета транспортного средства. Вот мы выше сказали, что на 10-й день после продажи бывший собственник должен поинтересоваться, прошла ли процедура регистрации на другого собственника. Если нет, есть полное право прекратить регистрацию. Правильно это называется?
1: Да, правильно. Обязательно правильно.
0: Чтобы избежать штрафов, долгов, налогов и прочего.
1: И не дай бог в случае ДТП, естественно, вы будете нести такую же ответственность, если не узнали информацию о том, что перерегистрировано транспортное средство или нет, и своевременно, соответственно, не прекратили.
0: То есть это можно сделать тоже через госуслуги?
1: Через госуслуги.
0: И даже приходить не придется?
1: Можно посмотреть, да. Можно просто подать заявление уже на 11-й день. И в случае, если машина перерегистрирована, вы получите просто отказ. За эту услугу государственная пошлина не уплачивается. Напомню, поэтому никаких препятствий в этом вообще не вижу. Даже рекомендую это делать, потому что много граждан обращаются и имеют негативные последствия для своих финансов, скажем так, да, кто не позаботился, а вот новый собственник не исполнил свою обязанность, не переоформил. Соответственно, налоги
0: потом штрафы пачками идут.
1: Штрафы будут идти, конечно. Плюс, если вот вдруг будет дорожно-транспортное происшествие, вы будете нести такую же ответственность солидарную, и придется потом много юридических последствий возникает. Поэтому рекомендую на 11 сутки обращаться, либо проверять на портале госуслуг перерегистрацию этого транспортного средства своего бывшего. Либо уже, если вы увидели, что не переоформлено, подавайте заявление и прекращайте регистрацию в связи с продажей другому лицу.
0: Даже если сделка прошла год, два, три, пять назад, то есть можно, если у вас есть договор купли-продажи на руках, можно это сделать. Ну и, кстати, можно проверить, числятся ли за вами какие-то транспортные средства. Это тоже еще один такой удобный момент. Хорошо. Вообще, когда автомобиль пришел в негодность, ну вот случилась, не дай бог, авария, да, когда автомобиль уже, ну, пришел в негодность, или, ну, отжил он свое, как снять с учета, и вот этот утилизационный сбор, много вопросов, да, поясните нам, как это на практике происходит, много ли денег придется заплатить за то, чтобы снять с учета, да, вот, ну, все, автомобиль отжил свое, да, вот, чтобы
1: вот в случае,
0: оформить если, эту процедуру.
1: Да, в случае, если автомобиль отжил свое после ДТП, как вы сказали, или условно просто элементарно он проржавел и не подлежит восстановлению, необходимо это транспортное средство сдать в утилизацию. Соответственно, получить свидетельство о том, что транспортное средство принято на утилизацию и уже утилизировано. И лишь на основании этой справки обращаться в регистрационное подразделение госавтоинспекции.
0: Где ближайшие такие утилизационные центры есть? На Кавказе есть где-нибудь?

0: 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиорубрики «Моя Республика». 8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Учредить этот праздник в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации. Выбор даты праздника родных языков народов России – 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом праздненства. Всего же по данным Российской академии наук, в стране зафиксировано 155 живых языков. Вместе с диалектами их число достигает 277. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит, многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России: абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит координационный центр национального домена сети интернет. Работает многоязычная отечественная шрифтовая система 5 Astra Serif Sans Fact, компания Paratype. Шрифты с поддержкой более 150 языков народов Российской Федерации и общедоступной пользовательской лицензией 5 Astra Serif является полной знакоместной заменой американского коммерческого шрифта Times New Roman, что позволяет использовать его в документах и при оформлении веб-страниц.
Также доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлены описания более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

0: 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиорубрики «Моя Республика». 8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Учредить этот праздник в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации. Выбор даты праздника родных языков народов России – 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом праздненства. Всего же по данным Российской академии наук, в стране зафиксировано 155 живых языков, вместе с диалектами их число достигает 277. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России: абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит координационный центр национального домена сети интернет. Работает многоязычная отечественная шрифтовая система 5 Astra Serif Sans Fact, компания Paratype. Шрифты с поддержкой более 150 языков народов Российской Федерации и общедоступной пользовательской лицензией. 5 Astra Serif является полной знакоместной заменой американского коммерческого шрифта Times New Roman, что позволяет использовать его в документах и при оформлении веб-страниц.
Также доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлены описания более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

0: службы в Черкесске 265-888-200.
1: Военные операции их семей. Обсудили вопросы психологической и реабилитационной помощи, в том числе поддержку детей погибших и пропавших без вести военнослужащих. Важным направлением стала социальная адаптация через развитие адаптивного спорта и вовлечение участников СВО в спортивную жизнь. Рассмотрены меры поддержки на муниципальном уровне и варианты внедрения рекомендаций Фонда «Защитники Отечества». По итогам заседания даны конкретные поручения по каждому направлению. Работа будет продолжена с акцентом на адресную помощь и системный подход к поддержке участников СВО и их семей. Республика принимает третий этап 34-й многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа». До прибытия в Черкесск более 100 сильнейших велогонщиков из России, Белоруссии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов уже преодолели два сложных этапа по дорогам Адыгеи и Краснодарского края. Накануне жители и гости Черкесска стали очевидцами захватывающей 70-километровой кольцевой гонки «Критериум» в Северном микрорайоне. Сегодня гонка продолжится этапом Черкесск-Перевал-Гумбаши.
2: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧР-ФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: со 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: «Маяки 5».
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы вновь на волне 104.5 FM. Это радиоканал КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в наш новый радиовыпуск. Это совместный радиоцикл передач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Мы встречаемся в течение всего календарного года, еженедельно здесь, в нашей студии, с тем, чтобы поднимать и обсуждать актуальные вопросы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Мы не только говорим о работе Госавтоинспекции, но в большей степени, конечно же, мы напоминаем правила дорожного движения, разъясняем нормы законодательства в этой сфере, проясняем отдельные вопросы. Это и организация дорожного движения, это и аварийность, это и разбор отдельных направлений, да, это и ДТП с участием животных, безопасность детей, это и технические вопросы, и вопросы штрафов, фото-видеофиксации административных правонарушений, нарушений, установка газобаллонного оборудования. Друзья, темы разнообразные. Ну и сегодня, в начале сентября, в тот период, когда начинается новый учебный год, и 17,5 миллионов российских школьников вернулись за свои парты, это только школьники, не считая студентов. Конечно же,

0: Добро пожаловать вновь в нашу эфирную студию, друзья. Ну и вначале мы, конечно же, хотим поздравить всех участников образовательного процесса с началом учебного года. Пусть ваш учебный год будет ярким, полным знаний, новых впечатлений, друзей, ярких событий. Ну и, конечно же, безопасным. В том числе и в части безопасности дорожного движения. Заур, давайте начнем. Ну и, конечно же, хочется немножечко о том поговорить, какое внимание госавтоинспекция уделяет организации безопасности детей как участников дорожного движения.
1: Еще раз всех приветствую. Детский дорожно-транспортный травматизм у нас всегда в приоритете. Это наше основное направление. Вот, естественно, мы проводим уже с началом учебного года ряд мероприятий профилактических, направленных на то, чтобы не допустить ДТП с участием несовершеннолетних детей. Вот, и непосредственно сейчас у нас на территории Карачао-Черкесской республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Вот, в период проведения мероприятия наряды дорожно-патрульной службы госавтоинспекции ВДП Карачао-Черкесской республики, значит, несут службу, если мы берем утреннее время вблизи учебного заведения, это у нас детские сады, это у нас школы среднеобщеобразовательные. Вот, и вот эти мероприятия направлены на то, чтобы не допустить случаев, когда ребенок в авто будет передвигаться не пристегнутый, как положено, ремнями безопасности, либо же специальными удерживающими устройствами, детскими креслами. То есть профилактика и правонарушений, связанных непосредственно вот с нарушением правил перевозки детей, также, конечно же, профилактика правонарушений, связанных со случаями, когда водитель не уступает дорогу пешеходу, в том числе...
0: Наличие, да, наряда, который стоит возле образовательного учреждения, уже само по себе дисциплинирует водителей, да, то есть они, конечно, обращают внимание на пешеходов, и это еще раз, конечно, играет в плюс безопасности. Но, знаете, я вот хочу поговорить о том, что как готовились к новому учебному году, я понимаю, что это и заслуга госавтоинспекции, это заслуга и местных властей в том числе, да, вот давайте, если даже по республиканской столице посмотрим, везде обновили дорожную разметку. Возле школ, детских садов, ну вот абсолютно везде она свежая, да? Недалеко от учебных заведений, где есть большие перекрестки и так далее, где-то обновили ограждения, где-то повсеместно обновили разметку дорожную. Ну и я уверена, что это вот такой большой пласт работы совместной, которую мы практически не видим, наверное, и не замечаем. Это настоящая большая и комплексная действительно работа. Ну и что говорить, 1 сентября сотрудники госавтоинспекции принимали участие в линейках торжественных, напоминали о безопасности дорожного движения и даже проводили непосредственно уроки с ребятами. Заур, вы тоже участвовали в этой работе?
1: Да, конечно, непосредственно сотрудники управления госавтоинспекции МВД по Карачао-Черкесской республике закреплены за образовательными организациями, то есть школами. Вот, все посетили, значит, школы, и при проведении вот линеек кто-то по возможности выступал и на самой линейке, но обязательно после проведения именно праздничных мероприятий, связанных с линейкой, вот, потом уже проводили, как вы говорите, уже в классе, особенно акцентируя внимание именно на маленьких детях, на первоклассниках, проводили уже занятия там, уже непосредственно разговаривая с ними же.
0: В обстановке уже доверительной, более, да, получается, в узком, да, кругу. Ну что, друзья, давайте, наверное, подробнее и более детально будем обсуждать отдельные аспекты, но хочется от себя, знаете, добавить. Все-таки дети – это самое дорогое. Да? Давайте просто подумаем о том, насколько бесценна детская жизнь, да и вообще человеческая жизнь, но детская в особенности. Я уверена, что ни один водитель не хотел бы оказаться в ситуации, когда он стал виновником травмы или, не дай бог, гибели ребенка. Поэтому, друзья, давайте всегда помнить о том, что возможны такие ситуации на дороге, и предупредить их может каждый из нас с вами. Как? Не превышая скорость, соблюдая правила дорожного движения, уступая пешеходам, соблюдая знаки приоритета, дорожную разметку. Ну и, собственно говоря, друзья, давайте будем помнить об этом всегда, в период, когда вот дети после каникул немножко такие расслабленные возвращаются к образовательному процессу, может быть, немножко где-то зевают, где-то пока еще не влились. Поэтому давайте, друзья, будем ответственны. Хорошо, Заур, давайте начнем, да, какие

0: моменты важно учитывать. Вот в начале учебного года мы будем напоминать, и вот ваши коллеги это делают непосредственно. Давайте поговорим о том, как вообще воспитывается в ребенке навык безопасного поведения на дороге. Вам слово.
1: Прежде всего, повторюсь, мы постоянно об этом говорим. Для ребенка, прежде всего, авторитетом являются его родители, его старшие братья, сестры. То есть те, действительно, люди, которых он слушает и будет прислушиваться. Соответственно, если вы будете правильным примером для своих детей, если вы будете показывать, не только рассказывать им в теории, как правильно себя вести, там, подойдя к той же проезжей части, как правильно переходить дорогу, где этого делать можно, где этого делать нельзя. Если вы будете потом это все, значит, на практике тоже подкреплять, естественно, у нас будет очень такая положительная динамика в этом направлении. И, соответственно, мы, конечно, все время обращаемся, прежде всего, к родителям, просим их, чтобы они нам оказывали содействие в этой работе, потому как работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, она должна у нас быть совместной, и начиная с домов и заканчивая уже нами, госавтоинспекторами, опять же, совместная работа ведется и с преподавательским составом, конечно же.
0: Давайте поговорим о разных, ну, о ролях, да, ипостасях детей. Дети тоже полноправные участники дорожного движения, ну и, наверное, наибольшая опасность их подстерегает, когда они, ну, в качестве пешеходов, да, идут в школу, из школы, ну, на кружки, скажем так, обратно. Не всегда есть возможность у родителя сопровождать ребенка. И, конечно, рано или поздно с взрослением он будет уже отправляться в эти путешествия, да, скажем так, сам. Что важно знать, каким навыкам надо обучить ребенка, чтобы он, как пешеход, был максимально защищен в дорожной обстановке?
1: Нужно объяснить ребенку, что все-таки правила дорожного движения – это очень серьезная, значит, вещь, необходимо все вот эти нормы, которые предусматривает законодатель, соблюдать. И объяснить ребенку, что, выходя уже из дома, выходя уже на улицу, ты уже являешься участником дорожного движения. И не обязательно акцентировать внимание на ситуации, именно когда ты переходишь там через проезжую часть. То есть, выйдя уже из дома, ты уже являешься полноправным участником дорожного движения.
0: То есть, получается, только вышел из подъезда, ты уже все на дороге, да? То есть, машины по двору многоквартирного дома или выйдя за калитку частного дома, здесь тоже уже дорога. Да. То есть, все, не обязательно дойти до какого-то большого перекрестка или до большой дороги, просто вышел из дома, и ты уже вблизи дороги и уже участник дорожного движения. Об этом тоже важно помнить. Хорошо, вот маршрут в школу, да, каждый год, я уверена, что родители младших школьников знают, что инспекторы приходят и говорят о безопасном маршруте в школу. Что это такое и как это работает?
1: Маршрут дом, школа, школа, дом. Это у нас, как вы сказали, этот маршрут пересматривается, скажем так, каждый год. То есть ребенок, опять же, если мы берем начальный класс, он должен знать, начиная с первого класса, о том, какая у него дорога там до дома. Как вы говорите, не всегда получается у родителей, естественно же, привозить своих детей, либо же сопровождать их, когда они идут пешком. Хочешь не хочешь, ребенок все-таки должен в какой-то момент уже научиться переходить через дорогу сам. То есть этот маршрут он должен знать наизусть. Соответственно, необходимо, взяв его за ручку, уже начиная с первого класса, пройтись несколько раз по вот этому маршруту до школы, соответственно, обратно потом со школы домой.
0: Ну, не при просто этом, пройти, кстати, да?
1: При этом показывать, значит, ему, где нужно, где можно переходить дорогу, где нужно, ну, то есть, чтобы не было ситуации, когда ребенок где-то перебежит через проезжую часть, там, где этого делать нельзя, то есть, поленится, там, элементарно метров 10-15 не пройдет до пешеходного перехода, там, или пускай будет, не знаю, подземный-надземный переход. Чтобы вот таких ситуаций не было, нужно по много-много раз вот этот маршрут, значит, обходить вместе со своим ребенком, чтобы у него уже было четкое представление, чтобы у него это в памяти уже осталось. И...
0: чтобы вот прям закрепилось, да, что вот в школу мы идем вот только так.
1: Чтобы он не смел, скажем, грубо нарушать уже ПДД.
0: А скажите, надо проговаривать, да, какие опасности потенциальные могут подстерегать ребенка, и почему мы идем именно так, ведь так вот дальше, но через пешеходный переход и через светофор. А вот если сократить, мы бы пришли быстрее. Почему мы идем вот так, а не так?
1: Да, конечно. Очень важно об этом говорить и действительно рассказывать ребятам о том. Да и вообще, если есть какие-то ситуации, которые возникали до этого, которых вы знаете, то есть какие-то неприятные случаи, связанные с ДТП с ребенком, об этом тоже нужно рассказывать ребенку, о том, что вот такая ситуация была, что вот такого подобного нам не допустить с тобой, нужно тебе переходить через дорогу именно вот в этом месте, где я тебе показала, где это разрешается делать. Соответственно, ребенок уже будет, опять же, смотреть на своего родителя и будет брать пример. У него это в голове будет откладываться, и эти знания, конечно, будут подкреплены. И, соответственно, об этом же постоянно им напоминают и будут напоминать учителя и наши автоинспекторы, которые посещают учебные заведения на протяжении всего учебного года.
0: Ну, настоящий, наверное, бич современности. И вообще, знаете, огромное количество дорожно-транспортных происшествий происходит из-за гаджетов. Вот, казалось бы, да, вроде бы автомобиль, да, там потенциально опасное, да, устройство, но на самом деле вот маленькие гаджеты, наушники, телефоны, планшеты, вот они очень коварные, огромное количество ДТП происходит как раз-таки из-за них. Невнимательны как сами взрослые водители, так и дети. Много отвлекаются на гаджеты. Заур, вот в нашей республике были такие случаи, когда ребенок в наушниках, да, попадал в неприятную ситуацию на дороге, или увлекшись телефоном, отвернувшись от дороги, тоже попадал в неприятную ситуацию на дороге, там травму получал. Были такие случаи?
1: Ну, к счастью, в последнее время мы таких ситуаций не замечаем, но это не говорит о том, что нам нужно расслабиться и быть уверенным в том, что наши дети все знают и, опять же, говорят о том, что все-таки за лето хочешь ты этого или не хочешь, какого-то процента детей все-таки что-то из головы, скажем, ну, грубо вылетит и какие-то моменты все-таки подзабудет. Все мы понимаем, что человек, в принципе, и взрослый человек имеет свойство что-то забывать, и постоянно нужно напоминать. А детям и вдвое больше нужно, и вдвое чаще нужно это делать. И, конечно, нам нужно эту работу постоянно повторять в обязательном порядке, и чтобы таких ситуаций не было. Напоминать о том, что все-таки гаджеты сотового телефона, они несопоставимы с тем, что ты переходишь через дорогу. Обязательно это все убираем. Конечно же, мы об этом им постоянно говорим. И
0: наушники вынимаем, телефоны убираем, да. Не смотрим. Никаких мировых катастроф не случится, если вот буквально там одну минуту убрать телефон и перейти, конечно, через дорогу. И вообще, конечно, да, даже если ребенок идет по тротуару и пялится в телефон, он и споткнуться может, и, да, бытовую вот эту какую-то такую травму получить, и под машину попасть, и велосипедистом может быть сбит, или человеком на электросамокате. В общем, много всяких неприятностей и опасностей. Мы много говорим о том, как мы, родители, можем обезопасить ребенка, даже когда мы не рядом. Да? Ну, во-первых, мы, конечно, их учим, но, во-вторых, мы можем еще некоторые моменты соблюсти, чтобы, ну, вот такую пассивную защиту, скажем так, обеспечить. Я сейчас о световозвращателях и вообще о той одежде, которую мы приобретаем детям. Да? Вот буквально сегодня видела такие интересные, красивые карточки, которые публиковали местные средства массовой информации, Министерство образования, которое тоже в образовательном процессе и участвует совместно с госавтоинспекцией, Министерством внутренних дел. Там вот была одна интересная карточка. Выбирайте яркую или светлую одежду для вашего школьника. Почему это важно?
1: Ну, потому что оно будет гораздо заметнее для водителя. То есть, вероятность гораздо выше, чем будет темная одежда, которая в темное время суток или при неблагоприятных условиях погодных. Ну, видимость будет лучше гораздо, если будет светлая одежда, яркая одежда.
0: То есть, получается, если вот будет серость, да, совсем скоро листопады начнутся, будет серое вокруг все.
1: Будет
0: если
1: сливаться,
0: да, если еще дождь, одежда, ветер, пасмурно, то темная, черная, серая, темно-синяя одежда, она будет вот сливаться с окружающим пейзажем, ребенка будет не видно. А если он в желтом, в зеленом, в голубом, в розовом, в розовой какой-то такой яркой одежде, то ребенка видно. Ну и световозвращатели, это, кстати, вот те маленькие помощники, которые очень любят дети, они с ними играют, крепят на рюкзаки, на одежду. Вот те самые фликеры, которые госавтоинспекторы постоянно раздают в школах, в детских садах. Мне кажется, начали мы немножечко к ним уже потихоньку привыкать и часто очень вижу на дорогах. Mm-hmm. Это тоже результат вот этой работы профилактической, рассказов о том, почему это важно. Заур, ну вот сейчас, да, тоже важно. Новый год, новые рюкзаки, новая одежда. У кого-то, наверное, уже, может быть, нет на новой одежде. одежде световозвращателей. И сейчас надо их вновь приобрести, да, прикрепить и помнить о них. Вам слово.
1: Да, по поводу световозвращающих элементов, они, конечно, очень важны. Если мы особенно касаемся маленьких деток, которые переходят через проезжую часть, которым нужно это делать в темное время суток, либо же при условиях плохой, неблагоприятной погоды, все-таки водитель, конечно же, будет заблаговременно может увидеть вас, если вы будете в одежде, которая будет отражаться. Соответственно, лучше все-таки приобрести. И все мы понимаем, что стоят они там не так дорого, скажем, да. То есть в любом магазине там концтоваров, в магазине Fix Price можно их приобрести. Различные есть наклейки, есть, значит, брелочки, которые также можно к ключам крепить. Также не забываем о том, что есть одежда, которая отражается. Также вот при возможности тоже можно использовать и обувь.
0: Особенно для малышей.
1: Да. Особенно для маленьких, да. И кто бы что ни говорил, все-таки на ребенок он наиболее все-таки больше все-таки хочешь не хочешь, мы опасаемся за детей наших, потому как вероятность того, что ребенок ошибется, гораздо больше, чем ошибется взрослый. Поэтому если уж мы вместе все будем этой проблемой заниматься, если будем мы думать о наших детях, если уж так получается, что он должен выйти в темное время суток на дорогу, где-то перейти через проезжую часть, то надо все-таки его снабдить этими световозвращающими элементами, чтобы обезопасить его от наезда водителем.
0: Давайте поговорим еще, знаете, о таком важном аспекте. Некоторым детям приходится ездить общественным транспортом. Дети добираются на автобусах, на троллейбусах, да, если в нашем регионе, в других регионах, и на трамваях, до места учебы, на секции, кружки, может быть, до дома и так далее. Ну и ребенка важно научить правилам безопасности на транспорте, на общественном транспорте. Это тоже очень-очень важно. Что здесь важно проговорить, что должен знать ребенок, который сам едет автобусом, троллейбусом, трамваем?
1: Что касается общественного транспорта, зачастую опасность в общественном транспорте связана с резким торможением, к которому пассажиры, особенно если мы берем у маленьких пассажиров, не всегда готовы. Вот. И, есть, конечно, правила определенные для детей. Если вы стоите на остановке, необходимо ожидать общественный транспорт безопасно только именно на посадочной площадке. Если же ее как таковой нет, то на тротуаре или обочине. В любом случае максимально нужно подальше держаться от проезжей части дороги. Вход в транспорт можно осуществлять только после полной остановки транспортного средства. То есть на ходу, конечно же, забегать, запрыгивать в общественный транспорт, как и любое другое транспортное средство, конечно, запрещается. Вот, и, конечно, если вы уже находитесь в салоне общественного транспорта, если передвигаетесь, необходимо, конечно же, всегда крепко держаться за поручни. Вот, и потом, касаемо того, что очень важно не отвлекать водителя, конечно же, от управления транспортом. Вот, и нельзя открывать, конечно же, двери общественного транспорта во время движения.
0: И не высовываться в окна, и ничего не выбрасывать. Да. Кстати, такие случаи тоже бывают, когда мальчишки и девчонки, вот им скучно, пока они едут, они начинают руки высовывать из окон, что-то выбрасывать. Здесь тоже важно. Ну и готовиться к выходу надо заранее. Друзья, проверяйте, да. Все мы помним вот эти неприятные истории, когда детей высаживали, если не было оплаты, там карточка не работала, или деньги терялись. Сделайте так, чтобы вот таких неприятных моментов у вашего ребенка не было. Особенно в общественном транспорте. Научите его готовиться заранее к выходу, оплачивать своевременно и быть готовым уже выйти из транспорта, чтобы не получилось так, что транспорт уехал, а ребенок еще не успел выйти. Хорошо, если мы сами перевозим ребенка на учебу, обратно, на те же самые секции и так далее, здесь тоже есть важные правила, которыми очень и очень часто водители, родители пренебрегают. Можно видеть такую картину, когда маленький совершенно ребенок сидит на руках у водителя, или маленький ребенок сидит на переднем сиденье, опять же, высовывается в окно, Да и вообще, друзья, это небезопасно. Есть правила, и они, к сожалению, написаны кровью. Друзья, давайте вспомним, как правильно перевозить ребенка и с какого возраста он может ехать на переднем сиденье, с креслом, без кресла и так далее. Вот, Заур, давайте эти тоже важные моменты проговорим.
1: Да, касаемо перевозки детей в автомобилях, очень важный, конечно, момент. Очень важно водителю, прежде чем выехать в дорогу, убедиться в том, что ребенок, как положено, пристегнут специальными, если мы берем маленьких детей до 7-летнего возраста, обязательно должно быть, естественно, детское кресло, которое, как положено, крепится к автомобилю, к салону транспортного средства. И ребенок обязательно должен быть, как положено, повторюсь, пристегнут. Чтобы не было ситуации, к сожалению, на территории Карачаево-Черкесии у нас продолжают иметь место факты, когда некоторые родители, в том числе мамы, сидя сзади, да и спереди, значит, берут своего ребенка на руки, даже при наличии. Кстати, есть случаи, когда вроде смотришь, есть детское кресло в салоне, да, почему бы его не использовать?
0: Ну, вот ему удобнее с мамой.
1: Да, считают, что удобнее с мамой. Понятно, что, ну, как-то в этом плане, что там с мамой удобнее, как-то там отдаленно можно, наверное, понять, но тут нужно прежде всего думать не о том, насколько удобнее ребенку, а о том, какие могут быть тяжкие последствия, насколько они могут быть тяжкими, если случится ДТП. Неважно, ошибется ли ваш водитель где-то, нарушит правила дорожного движения, либо же другой какой-то водитель, да? Соответственно, подвергать опасности ребенка категорически, конечно, запрещается, и вы сами же потом будете тысячи миллионов раз об этом жалеть. Поэтому нужно, если уж ребенка сажаете, обязательно его, если он маленький и нужна люлька, то пускай будет люлька, автолюлька. Если нужно кресло, пускай кресло. Обязательно оно должно быть, и ребенок обязательно при движении должен находиться в нем. И обязательно должен быть, как положено, пристегнут. Что касается детей, начиная уже там от 7-летнего возраста, пристегиваем их ремнями безопасности обычными, штатными. Вот, ну и, соответственно, пристегиваемся сами. Опять же, здесь к вопросу
0: личный пример.
1: Личный пример, да.
0: Если родитель требует от ребенка, чтобы он пристегнулся, сел в кресло или в бустер и пристегнулся, а сам этого не делает, ну, о каком обучении, да, может идти?
1: Да, даже если у ребенка вариантов как бы других нет, он пристегнутый, но завтра он уже будет, когда уже повзрослеет, скажет, да, у меня папа...
0: Папа делал так, и
1: да,
0: я буду делать так.
1: Вполне вероятно, что будет так, к сожалению. Поэтому не забываем, что вы... А родители именно для ребенка самый большой, самый главный пример.
0: Ну, друзья, еще один важный момент. Да, давайте учить своих детей не отвлекать водителя. Да. Родители-водители знают, что детям становится скучно, им хочется попить, поесть, остановиться, хочется посмотреть вперед, стать посередине между передними сиденьями, пощекотать маму или папу, да, показать какой-то рисунок. Давайте научим, объясним ребенку, почему важно не отвлекать водителя во время движения. Да, и я уверена, что несколько раз пояснив, объяснив доходчиво, каждый ребенок научится и будет понимать, что водителя во время движения отвлекать нельзя. Знаете, что мы еще упустили? Мы упустили момент, вот когда говорили об общественном транспорте, да, раньше говорили, что автобус надо обходить спереди, троллейбус сзади, сейчас есть четкое правило, надо дождаться, пока общественный транспорт отъедет,
1: да,
0: и только тогда переходить. Вот меняются правила, и это действительно тоже продиктовано обстановкой дорожной, да, скажем так.
1: Да.
0: Если ребенок вышел из автобуса, ему надо перейти через дорогу, а, как правило, прямо рядом с пешеходным с остановкой всегда есть пешеходный переход. Давайте напомним, что автобус, троллейбус – это крупное транспортное средство. Если ребенок начнет обходить спереди или сзади его, водитель просто может его не заметить и может случиться непоправимое. Поэтому дожидаемся, пока общественный транспорт отъедет, и тогда, собственно говоря, переходим. Ну и важно еще научить ребенка обращаться к взрослым, да, если он не знает, как в той или дорожной ситуации поступать, можно попросить взрослых, которые есть неподалеку, помочь ему это сделать. Ну и мы, друзья, не забываем о том, что лето-то закончилось, но самокаты, велосипеды, скутеры, гироскутеры и прочие устройства никуда не делись. Заур, давайте об этом тоже напомним.
1: Да, пока еще нет таких холодов, конечно же, хочется этого или не хочешь, но дети управляют самокатами, естественно, ездят на велосипедах. Ну и есть факты, когда управляют несовершеннолетние дети и мотоциклами, и мопедами, то есть в нарушение правил дорожного движения. Ну, опять же, к вопросу о том, что много здесь зависит от родителей. Прежде всего, если родители будут запрещать, если мы берем непосредственно автомобиль, мототранспорт, да, то есть если у ребенка твоего нет водительского удостоверения, а у него его быть, в принципе, не может, потому как ему нет 18 лет, и, соответственно, он не мог получить еще водительское удостоверение, то не нужно его сажать за руль. Пускай даже если это будет...
0: Поселочная дорога,
1: вообще нет никакой разницы, потому как вы не знаете, что может случиться в той или иной ситуации. И думать, что ваш ребенок, он имеет достаточно навыков управлять, чтобы управлять транспортом, ну, не нужно так считать.
0: Ну, у нас как думают, что он уже мужчина, вот 12 лет, он уже мужчина.
1: В силу местного менталитета некоторые
0: так считают. Да, раньше вот мужчины в этом возрасте уже на войну ходили и так далее. По факту нет, друзья.
1: Может, и мужчины, конечно, но закон есть закон, поэтому нам нужно, конечно, соблюдать его и подвергать опасности других ни в чем не повинных участников дорожного движения из-за того, что вот вы хотите, чтобы ваш ребенок был таким уже взрослым. Да, конечно, не стоит. И вы сами потом будете, не дай бог, об этом жалеть.
0: Друзья, ну и вот давайте суммируем все, что мы сегодня говорили. Хочу напомнить о том, что надо и важно пройти с ребенком в начале учебного года весь маршрут дом-школа, школа-дом. Если ребенок посещает какое-то дополнительное учреждение, да, спортивную секцию или... не знаешь, музыкальную школу, кружки танцевальные, там еще что-то, пройдите по этому маршруту, покажите, расскажите, какие опасности могут здесь скрываться. Напомните, что переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу, только на разрешающий сигнал светофора. Напомните, что нельзя выбегать на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, деревьев, препятствий, чтобы водители его, конечно же, увидели. Вблизи остановок общественного транспорта особое внимание, не отвлекаться на телефон, на использование наушников, ну и, конечно, ну и вообще вот, что касается правил безопасности, да, давайте напомним ребенку, что вот садиться в другие автомобили, да, если тебя там приглашают посмотреть кошечек, собачек, ну это тоже вот, да, если это в дорожном движении немножечко отвлеченно, но все-таки так. Заур, мы завершаем наш радиовыпуск, мы сегодня посвятили его безопасности наших детей в начале учебного года, вам заключительное завершение. Слово.
1: Ну, хочется обратиться прежде всего к нашим водителям. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны и аккуратны при управлении транспортом, в особенности, когда подъезжаете к образовательным организациям, к спортивным площадкам, паркам, ну и другим местам массового пребывания граждан, в частности детей. Необходимо, конечно же, при подъезде к перекресткам, пешеходным переходам, опять же, образовательным организациям, обязательно снижайте скорость. Вот, и думайте все-таки о том, что вы можете своими неправильными действиями ни в чем не повинных людей, в частности детей, оставить, ну скажем, грубо без родителей. Поэтому нужно, конечно же, всегда быть внимательным, особенно если ты подъезжаешь к учебному заведению, проезжаешь через него. И только вместе сообща мы можем добиться положительных результатов в плане того, что мы сможем где-то победить, скажем, да, детский дорожно-транспортный травматизм, и не будет у нас ДТП, где страдают дети. Даже если они у нас будут, ребенок у нас не будет получать увечья. Только тогда, когда мы будем его, как положено, пристегивать, ну и сами, естественно, соблюдать скоростной режим, тоже дистанцию, боковой интервал и смотреть на погодные условия.
0: Ну что, друзья, давайте помнить, что чужих детей не бывает, и наша с вами ответственность и задача обеспечить им счастливое детство и безопасное детство. До свидания.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888. В Зеленчукской 13:00.
2: Реклама на 104.5.

0: пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» — аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новая программа из цикла «Моя Республика». Это радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Популярным и распространенным видом устного народного творчества были сказки, игравшие значительную роль в формировании народного сознания и общественной морали. Сказочный эпос карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев имеет очень много общего, хотя и представлен известными жанровыми разновидностями. Наиболее многочисленную часть составляют бытовые сказки, связанные с живой действительностью и показывающие классовые взаимоотношения феодального общества. В сатирических сказках высмеивались и обличались угнетатели. В большинстве черкесских и абазинских сказок неизменно выступают умные и находчивые Куйцух и Хаджа, в карачаевских и нагайских – младший сын. В столкновениях с князьями, мулами и другими враждебными силами они всегда выходят победителями, разоблачают их лживость, жадность и лицемерие. В этом отношении характерна сказка о том, как хотел князь женить сына, общая для черкесов, абазин и нагайцев. В основе многих горских сказок лежит идея торжества справедливости над злом. Об этом повествует сказка «Три света», известная всем народам Карачаева-Черкесии под разными названиями. В устном народном творчестве карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев особое место занимают исторические предания, хабары, с тюркского рассказ, в которых героями выступают реальные лица, сыгравшие значительную роль в жизни и истории горцев. В них содержатся также интересные данные о происхождении родов, возникновении поселений. Мудрость и мировосприятие Карачая и Черкесии нашли свое воплощение в пословицах, поговорках и загадках, в которых метко и ярко выражен социальный и житейский опыт, накопленный веками. Многие из них направлены против несправедливости, классового гнета и эксплуатации. «Веревку бедного изнашивает богатый», — говорили черкесы и абазины. «Не опирайся на воду, не верь князю», — говорили карачаевцы. Горцы в пословицах и поговорках выражали свою мечту о лучшей жизни

уверенность в ее наступлении. Спицы колеса по очереди ступают на землю. «Что одному сегодня, то завтра другому», – гласит народная мудрость, предостерегавшая завравшихся князей. Вместе с тем пословицы и поговорки, как и загадки, имели большое воспитательное значение. Умение ими пользоваться свидетельствовали о наблюдательности и смекалке, находчивости и остроумии народа. Содержательна и разнообразна тематика устного поэтического творчества карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев. В трудовых песнях горцев нашли свое отражение процессы, связанные с земледелием и скотоводством. Например, карачаевские песни «Долай», «Эриэй», «Инай» и другие, а также тяжелое положение крестьян, угнетение их феодалами. Особенно популярными у народов Карачая и Черкесии были историко-героические песни, непосредственно откликавшиеся на важнейшие события в жизни народа. Они исполнялись известными певцами в дни радостных событий, в дни печали, во время походов. В них воспевались храбрость, мужество, благородство, любовь к родине, то есть черты, которые прививались и воспитывались в каждом горце. Наиболее известны у карачаевцев песни об Умаре, Карамусе, Ачее, сыне Ачимеза, Бараке, Канамате, Татаркане. У черкесов популярностью пользовались песни об Адемиркане, Хатхе, у ногайцев об Айсыл-Улу-Амет, Эдигее, Шоре, Кызы-Тугане и других героях. В борьбе против социального гнета, насилия и произвола феодалов и чиновников посвящены песни о Дамалее, Карамусе и Барак-Канамате, погибших, как и непобедимый Адемиркан, от рук феодалов. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

Доброго четверга, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова. Я рада приветствовать всех вновь на радиоволне 104.5 FM. Это КЧРФМ. Традиционно открываем большой информационный час в урочное время. В ближайшем часе новости из жизни региона, анонсы на интересные события и беседа. Беседа с гостем здесь, в эфирной студии. Обещаю, будет интересно, увлекательно, познавательно. Ну и давайте не откладывать наши важные информационные дела в долгий ящик. Будем знакомиться с новостями из жизни региона. А новостей действительно много. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов сегодня в режиме видеоконференц-связи принял участие в еженедельном заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России. Оно прошло под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. В ходе заседания обсудили ряд важных вопросов, в том числе подготовку к прохождению осенне-зимнего периода. Для обеспечения эффективного и строгого контроля в Карачаево-Черкесии создан региональный штаб по подготовке к отопительному сезону с ежемесячной отчетностью муниципальных образований. Все намеченные мероприятия выполняются строго по графику. Завершить весь комплекс подготовительных работ планируют к 1 октября. На заседании также рассмотрели реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни». Отдельное внимание уделили вопросам модернизации коммунальной и дорожной инфраструктуры, благоустройства общественных территорий и жилищному строительству. Карачаево-Черкесию с рабочим визитом посетил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Юрий Гордеев. Вместе с председателем правительства региона Муратом Аргуновым, членами кабинета министров, представителями группы «Монтера» и подрядчиками он познакомился с ходом строительства автомобильной дороги Дука-Пхия «Кислые источники». Проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». На объекте уже уложено 6 километров асфальта, асфальтового покрытия, смонтированы водопропускные трубы, установлены подпорные стены. Земляное полотно подготовлено на всем протяжении трассы, а это более 21 километра. Ведутся берегоукрепительные работы и устройство подпорных стен, завершены работы на 4 мостовых переходах, проложены кабельные линии для электроснабжения поселка Пхия. Участники встретились, обсудили график производственных работ, технические вопросы и межведомственные взаимодействие. Ввод новой трассы снимет инфраструктурные ограничения с уникальной бальнеологической территорией «Кислые источники», объединяющей 18 целебных минеральных источников. Ну а новая дорога сделает доступным легендарное курортное место для автотуристов, даст дополнительный импульс развитию туристического потенциала Карачаево-Черкесии. В республиканском правительстве прошло заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Оно прошло под руководством первого заместителя председателя комиссии Джанибека Суюнова. Обсуждали несколько важных направлений работы. Особое внимание уделили психологической и реабилитационной помощи, в том числе поддержке детей, погибших и пропавших без вести военнослужащих. Важным направлением стала социальная адаптация через развитие адаптивного спорта и вовлечение участников СВО в спортивную жизнь республики. Также рассмотрели меры поддержки на муниципальном уровне и варианты внедрения рекомендаций фонда «Защитники Отечества». По итогам заседания министерством и муниципалитетам даны конкретные поручения по каждому направлению. Работа будет продолжена с акцентом на адресную помощь и системный подход к поддержке участников СВО и их семей. Сегодня столетний юбилей отмечает село Даусус, расположенное в живописной горной долине у реки Большой Зеленчук в Зеленчукском районе. Название села дословно переводится «без спора», и это имя как нельзя лучше отражает его суть. Вот уже целый век здесь, в мире и согласии, добрососедстве живут люди разных национальностей и вероисповеданий.
Глава региона Рашид Тимрезов поздравил жителей Даусуза и отметил, что село всегда славилось своими людьми. Здесь выросли целые поколения верных защитников Родины. Память о сельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, бережно хранит мемориал, а две улицы носят имена земляков, участников военных кампаний. Сегодня эстафету мужества приняли современные герои, многие из которых ушли добровольцами с первых дней начала спецоперации. Земля Даусуза вырастила немало тружеников, работников сельского хозяйства, чей самоотверженный труд испокон веку укреплял село. Немало здесь родилось и талантов, чье творчество прославило село далеко за пределами малой родины. Из поколения в поколение защитники и созидатели вместе ковали вековую историю Даусуза. Сегодня село активно развивается. Здесь построили фельдшерско-акушерский пункт, возвели 4 новых корпуса круглогодичного регионального детского центра «Сосенка», обустроили современные спортивные площадки, обновили Дом культуры. Дополнительный импульс для развития села придает близкое соседство к популярным туристическим локациям. От всей души глава региона поздравил жителей Даусуза с вековым юбилеем, пожелал каждому дому тепла и достатка, а селу долголетия и процветания. Пусть будутся все добрые надежды, а поводов для гордости становится только больше. Педагог из Карачаева-Черкесии принимает участие в конкурсе «Учитель года России-2026». Первый тур всероссийского финала стартовал в Белгороде. Продемонстрировать свое мастерство, передовые практики, преподавание и творческий подход к обучению, а также побороться за звание «Учителя года» приехали 89 учителей из каждого региона Российской Федерации. Нашу республику представляет победитель регионального этапа конкурса, учитель географии гимназии номер 4 имени Хабичева, города Карачаевска, Руслан Алиев. Впереди у него два основных испытания – урок и педагогическое интервью. До 16 сентября определят 20 лауреатов конкурса. Затем участников ждет второй тур в Московской области. Ну а имя учителя года России 2026 объявят в начале октября в Кремле, как раз в День учителя. От имени жителей республики, от себя лично, глава региона Рашид Тимрезов пожелал нашему земляку, педагогу уверенности, удачи и достойного выступления. В эти дни наша республика принимает третий этап 34-й многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа». До прибытия в Черкесск более 100 опытных велогонщиков из России, Белоруссии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов уже преодолели два сложнейших этапа по дорогам Адыгеи и Краснодарского края. Накануне жители и гости Черкесска стали очевидцами захватывающей 70-километровой кольцевой гонки «Критериум» в Северном микрорайоне. Здесь спортсмены показали мастерство и азартную борьбу. Уже сегодня гонка продолжилась этапом Черкесск-Перевал-Гумбаши. Еще один крупный спортивный турнир проходит в эти дни в Домбае. Это всероссийские соревнования по боксу среди юношей 14-15 лет. Их посвятили памяти героя России, генерал-майора авиации Каномата Баташева. В турнире участвуют более 200 спортсменов из 34 регионов России, от Чукотки до Калининграда. В торжественном открытии соревнований приняли участие представители спортивного общества «Спартак», администрации Карачаевского городского округа и поселка Домбай, Союза офицеров, а также брат героя России Марат Баташев. Отмечу, что победители турнира получат путевки на переходное первенство России по боксу. Друзья, все ближе единый день голосования. Напомним, что депутаты, будем выбирать депутатов в Государственную Думу Российской Федерации по партийным спискам и по одномандатному округу номер 19 в Карачаево-Черкесии. Также в Хабизе пройдут дополнительные выборы. Ну и еще не поздно воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Он дает возможность проголосовать на выборах по месту нахождения избирателя. Подать заявление можно лично
лично, через территориальную избирательную комиссию, портал госуслуг или МФЦ. С 3 августа по 14 сентября с паспортом гражданина России. Заявления принимаются и в участковых избирательных комиссиях. Режим работы пунктов приема заявлений в территориальных избирательных комиссиях с 3 августа по 14 число в рабочие дни с 16 до 20 часов. В выходные и праздничные с 10 до 14. Успейте открепиться и проголосовать по месту нахождения, если есть такая необходимость. Анонсируем интересные мероприятия, друзья. Уже в эту субботу на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии состоится всероссийский фестиваль-конкурс «Звучит гармонь над Приэльбрусьем». Гостей курорта ждут открытые мероприятия. Это концерт участников конкурса, лучших гармонистов-солистов, дуэтов, трио, гала-концерт фестиваля. Будут выступать представители разных регионов, и они будут демонстрировать свое мастерство игры на гармошке. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова. Партнеры – Министерство культуры КЧР и Региональный центр народной культуры, а также курорт Архыз. Во второй половине сентября в Ставропольском крае, Чечне, Дагестане, Северной Осетии, Алании, Карачаево-Черкесии пройдут гастроли заслуженного государственного академического ансамбля песни и пляски, песни и танца «Донбасс», организованные Росконцертом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. И в рамках тура на сцене Дворца культуры Черкесска ансамбль «Донбасс» представит уникальную концертную программу «Многонациональный Донбасс». Выступление коллектива в Карачаево-Черкесии состоится впервые. Не пропустите. 27 сентября, 18:00, сцена ДК «Черкесска». Друзья, вот такие новости к этой минуте. О развитии событий вам расскажут уже мои коллеги. Пока предлагаю послушать прекрасный голос Риммы Утемисовой. Ну а далее у нас беседа.

0: Друзья, предлагаю вам окунуться в прекрасный мир киноискусства. Я уверена, что большинство наших радиослушателей, помимо того, что любят получать информацию, эмоции через радиоканалы, конечно же, смотрят кино. Кино разное, разнообразное. В последние годы, конечно же, очень-очень радует отечественный кинематограф. Много ярких, интересных проектов. Ну и Карачаево-Черкесия, конечно же, в плане создания киноповестки остается одним из таких серьезно растущих регионов. Но и событийно мы тоже, друзья, не отстаем. Уже во второй раз в республике будет проходить международный кинофестиваль «Перекресток цивилизаций». В прошлом году мероприятие с достаточно серьезным успехом резонансно прошло здесь, в Карачаево-Черкесии. Были представлены ленты из многих дружественных нашей стране государств. Серьезная борьба развернулась, яркие мероприятия с возможностью посетить их для гостей и жителей региона прошли. Ну и в этом году работа началась, ведется заявочная кампания, но обо всем поподробнее. Сегодня мы будем беседовать с представителями оргкомитета, а точнее с директором кинофестиваля «Перекресток цивилизации», руководителем организации, которая, собственно говоря, уполномочена организовывать это интересное яркое кинособытие. Это АНО-центр реализации социальных проектов «Атмосфера» Екатерины Борисовой. Екатерина, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И еще один наш гость – это руководитель организационного направления Ислам Хубиев. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Мы рады вас видеть, слышать в нашей эфирной студии. Друзья, не забывайте, что не только слушать можно, но и активно задавать вопросы. Интересная тема. Пишите, задавайте вопросы на нашей странице ВКонтакте КЧРФМ. Будем очень и очень рады. Ну и, друзья, мы, пожалуй, начнем с официального объявления дат и места проведения второго международного кинофестиваля «Перекресток цивилизации». Итак, Екатерина, когда пройдут мероприятия?
1: Непосредственно мероприятия фестиваля пройдут в октябре, как в прошлом году. В прошлом году это было 3 дня. А в этом году с 22 по 25 октября официально мы приглашаем жителей Карачаево-Черкесии на фестивальные показы.
0: Ну что, друзья, 22-25 октября, казалось бы, да, еще около 3 месяца остается до мероприятия, но работа уже кипит. Потому что, друзья, ответственность серьезная, статус мероприятия, которое, кстати, будет реализовано при финансовой поддержке, при субсидии Министерства культуры Российской Федерации, при поддержке Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики, статус, конечно, обязывает. Екатерина, в этом году вновь фестиваль будет действительно международным, и об этом уже можно точно говорить. В прошлом году какой оказалась заявочная кампания и география участников?
1: В прошлом году у нас был фестиваль, получается, очень сильно молодой. Мы первый год объявляли, и мы были очень удивлены количеством поданных заявок. Это было 155 заявок в 4 номинациях, и география насчитывала 13 стран. В этом году мы уже... Заявочная кампания еще не закончилась, но мы уже побили рекорд количества заявок. По странам мы пока еще не подводили. Знаем только потому, что они связывались с нами, уточняли какие-то, что наши любимчики, Беларусь, Казахстан, уже подали заявки. Это мы точно знаем. Но сколько всего стран подали заявки и прошли ли они верификацию, это только после окончания заявочной кампании. У нас есть отборочная комиссия, она начнет свою работу для того, чтобы посмотреть, соответствуют ли фильмы техническим и другим критериям. Вот. И только тогда мы сможем констатировать количество стран, которые приняли участие в заявочной кампании. Но и, опять же, напомню, что еще до окончания заявочной кампании есть время, и я надеюсь, количество стран будет увеличиваться.
0: Ну, мы ждем и работы от россиян в том числе. Друзья, давайте не будем сбрасывать со счетов. Мы, конечно, очень гостеприимны, но серьезно болеем и за наш отечественный кинематограф. Кстати, в прошлом году приз зрительских симпатий кинофестиваля получила серьезная такая важная работа, мультипликационный проект из Карачаева-Черкесии, чему мы были вот действительно несказанно рады, в такой достаточно серьезной международной конкуренции, и работы наших земляков были востребованы и отмечены.
1: Да, действительно, один из проектов Карачаева-Черкесии занял приз зрительских симпатий, но, откровенно говоря, дома и стены помогают, потому что голосование было по QR-кодам, можно было проголосовать за понравившуюся работу, а у этого проекта очень много поклонников.
0: Это мультипликационный проект, который мы сопровождали информационно, да, друзья, давайте вспомним. Зайцев Клаб, активные ребята из нашей республики реализовали интересную серию. Они отсняли мультфильмы о истории станицы Баталпашинской, город Черкесск ныне эта территория называется. Снимали настоящие мультики, лепили, резали, вырезали, клеили, моделировали, озвучивали дети под руководством взрослых. Ну, на самом деле, это серьезный такой яркий проект, самобытный, необычный, ничего подобного в республике точно еще не было.
1: Все верно. Было снято, насколько я помню, 8 мультфильмов тематических в разных техниках, и все они объединены были в сериал «Мультикорот».
0: Друзья, нам тоже есть что показать и о чем рассказать. Друзья, хотелось бы знать еще о чем сказать, что у каждого кинофестиваля есть своя концепция, цели и задачи. Кинофестиваль «Перекресток цивилизации», который уже во второй раз пройдет в Карачаево-Черкесии, имеет такие важные гуманистические четкие цели. На кинофестиваль принимаются работы, которые раскрывают и поднимают проблемы духовно-нравственных ценностей, наших ориентиров, которые близки нашим дружественным, естественно, странам. Это дружба, добрососедство, взаимоотношения поколений, любовь, доброта, патриотизм. То есть есть вот такая своя линия, которую в этом году, я уверена, организаторы будут продолжать поддерживать.
1: Естественно, даже в заявке, которую приходится заполнять нашим участникам, претендентам, перечислены все духовно-нравственные ценности, которые зафиксированы в документах Российской Федерации, они перечислены, и когда участник подает заявку, он отмечает галочкой, да, на выполнение каких ценностей, на передачу каких ценностей направлен его фильм в той или иной номинации.
0: Ну что, друзья, замечательно. В прошлом году 3 ярких кинодня на разных локациях в республиканской столице, и не только, кстати, прошли. В этом году я посмотрела на сайте проекта, да, если интересуетесь инициативой, заходите на сайт Международного кинофестиваля «Перекресток цивилизаций», смотрите ленту новостную, заявочные, вопросы, и, кстати, можно посмотреть моменты из прошлого кинофестиваля. В этом году я посмотрела, что фестивальных дней будет больше, а значит, можно предположить, что и программа фестивальная расширится. Екатерина, делитесь секретами.
1: Все верно. Основными площадками проведения фестиваля будут у нас филармония, колледж культуры и искусств и, дай бог памяти, кинотеатр «Чарли». Угу. Все эти локации будут доступны совершенно бесплатно в течение фестивальных показов. Они находятся в центре города, транспортная доступность. Вот, поэтому мы ждем очень много посетителей. Но мы специально ввели 4-й день, где в качестве площадок нашего фестиваля будут представлены учебные заведения. Мы хотим, чтобы ребята, которые, например, на выходные уезжают, например, домой, да, и не могут посетить фестивальные площадки, в рамках как бы продолжения своей учебной воспитательной работы, деятельности, смогли ознакомиться, ну, с лучшими. Мы лучшие фильмы отбираем для показов фестивальных. Вот, поэтому увеличена продолжительность у нас, и к тому же несколько у нас будет форм, которые мы в прошлом году не использовали. То есть у нас было несколько творческих встреч, пару мастер-классов. Здесь мы хотим расширить и спектр, и количество проводимых мероприятий, где у нас и у наших зрителей появится не только возможность насладиться фильмом, но и обсудить фильм. И, может быть, даже новые интересные формы, поучаствовать в новых интересных формах, которые дадут им возможность и высказываться насчет того, что они думают по поводу истории, развития, перспектив отечественного кинематографа и международного кинематографа.
0: Ну что, здорово. Получается, в этом году все-таки вот мы говорили, да, о проецировании, о задаче фестиваля, проецировании лучших духовно-нравственных таких скрепов. И здесь, получается, в этом году фестиваль будет делать упор в рамках одного фестивального дня именно на подрастающее поколение.
1: Мы все 4 дня делаем упор вот на подрастающее поколение. Упор на подрастающее поколение делаем все 4 дня на трансляцию духовно-нравственных ценностей. Но вот один день, как вы правильно заметили, посвящен учебным заведениям, и мы надеемся, что и с педагогами у нас тоже получится контакт, и они воспримут все-таки средства искусства как один из инструментов обучения и воспитания подрастающего поколения.
0: Ну, друзья, что касается гостей фестиваля, здесь давайте еще раз будем уточнять, что прийти на показы, на мероприятия кинофестиваля «Перекресток цивилизации» сможет любой желающий. На кинопоказы прийти, конечно, очень здорово и хорошо, но вот мы всегда интересуемся той частью программы, которая будет подготовлена для наших гостей, для гостей региона, гостей фестиваля. Все знают об этом, лишний раз не надо говорить, что на Кавказе очень гостеприимные люди, но мы в Карачаево-Черкесии, конечно, стараемся поддерживать эту такую добрую традицию, если мы уж проецируем лучшие духовно-нравственные ценности, то продемонстрировать наше гостеприимство, ну, наверное, сам Бог велел. Участниками кинофестиваля, точнее, гостями, почетными гостями в прошлом году стали и авторы работы, и специалисты киноиндустрии, режиссеры, продюсеры, люди, которые заняты в производстве кинокартин разного плана. В этом году какую программу для почетных гостей фестиваля, специалистов индустрии кино мы готовим? Ислам, присоединяйтесь к обсуждению. Расскажите, пожалуйста, о интересных мероприятиях, которыми будем удивлять гостей, профессионалов киноиндустрии.
2: Да, все правильно. Мы собираемся в рамках нашего кинофестиваля проводить локейшн-тур по Карачаево-Черкесской республике. Он будет организован для авторов, режиссеров, продюсеров, операторов и других представителей съемочных команд. Наша задача главная – показать нашу республику не как красивое туристическое пространство, да, место, а как место для будущих съемок, для возможных киносцен и так далее. Нашим участникам, гостям будет представлена возможность познакомиться с историческими объектами. Это Шуанинский храм, это Красногорская сторожевая башня и с курортами, это город-курорт Теберда, Домбай, поселок Архыз, и также с другими природными достопримечательностями, вершинами, озерами, горами и так далее.
0: Ну и, кстати, друзья, в последние годы очень активно локации нашей республики используют для кинопроизводства. Начиная с, ну, может быть, даже не совсем кино, но все-таки, да, близкий по жанру, жанр, да, то есть это клипы какие-то известных и не очень известных исполнителей. Вспомните, да, в последние годы сколько музыкальных проектов снималось в горах республики. Ну и, собственно говоря, картины, которые все чаще приезжают, выбирают, снимают, да, начали снимать не только в красивых природных локациях, но и на знаковых объектах республики, на фоне обсерватории, да, например, исторические наши храмы тоже привлекают. И здесь, конечно, вот такие природные и сотворенные человеком места, которые вот просто подходи, расставляй команду и начинай снимать, да, никаких прям вот таких серьезных дополнительных подготовлений, приготовления не нужно. Ну и я уверена, что, конечно, конечно же, будут рождаться по итогам вот этой дополнительной программы Location Tour, будут рождаться новые кинопроекты, и мы обязательно их будем видеть на больших экранах.
1: Да, я хотела бы продолжить эту тему. Почему для нас важно Location Tour? У нас уже республика находится на той стадии внедрения в кинопроцесс российский, международный. У нас появляются свои специалисты, у нас есть там определенные ресурсы, не только природные или рукотворные, угу, да?
0: Но и человеческие.
1: Человеческие ресурсы. И мы таким образом хотим показать, что, например, снимать здесь с привлечением наших специалистов, нашей техники, гораздо дешевле, чем привозить целую команду. У нас есть место, где разместиться, да, комфортно, да. Вот, у нас есть возможность, тут у нас транспортная доступность, да. Вот.
0: А еще когда появится аэропорт, то вообще.
1: Вот, то это точно. Поэтому для нас это стратегически важно показать, какие у нас есть возможности, и привлечь как можно больше представителей киноиндустрии к работе в нашем регионе.
0: Ну и опять же дать работу и возможность поработать над крупными проектами для наших местных специалистов.
1: Да. Наших специалистов, которые уже и свою состоятельность доказали, и совсем молодых, которые только хотят попробовать себя киноиндустрии.
0: Ну, давайте напомним, что тоже при государственной поддержке в республике работала школа, киношкола, киностарт. Было несколько потоков, специалистов готовили, специалисты разного уровня, всероссийского, международного, специалисты киноиндустрии. Это были операторские, да, курсы, курсы направления,
1: сценаристы, режиссеры. Операторы, монтажеры, актеры.
0: Актеры какие у нас самобытные, необычные, яркие есть ребята. И взрослые, и молодежь, ну, на самом деле, да, бери и снимай. Об этом надо говорить, рассказывать, показывать и продвигать кинонаправление. Конечно, это очень-очень здорово. Да, особенности, хочется, знаете, вот о чем еще поговорить. Почему важно, да, почему важно развивать кинонаправление? В современных условиях мы вот перешли и перестроились благополучно, я считаю, на новые рельсы, да, взглянули на себя, на свою страну, на ресурс нашей страны, дружественных стран. С другой стороны, ну, как-то вот мы не умерли без зарубежного кинематографа, западного, скажем так, который проецирует не те ценности, которые мы хотим. В кинотеатрах аншлаги, люди ходят, есть много успешных кинопроектов последних лет. Ну, и, в принципе, можно сказать смело, что раз в месяц такие серьезные, крупные, хорошие, шумные премьеры есть. Это о художественных фильмах, но и в документальном кинематографе, анимационном кино тоже есть достаточно серьезные успехи. Поэтому, друзья, продолжаем развиваться. И очень хочется, чтобы наши специалисты тоже были участниками, соучастниками или авторами даже новых ярких, интересных проектов. Ислам, к вам еще вопрос по поводу заявочной кампании. Она уже стартовала. Давайте о ней поговорим. Остается порядка 3 месяцев до самого кинофестиваля, но авторов мы уже ждем.
2: Да, все правильно. На данный момент идет прием заявок. Он начался в начале июня и продолжится до конца июля этого месяца. Мы приглашаем к участию в нашем кинофестивале российских и зарубежных авторов, режиссеров, продюсеров и других правообладателей фильмов. Подать свое кино можно по 4 направлениям. Это игровое короткометражное кино, игровое полнометражное, документальное кино и анимацию. Заявка, она сама подается в электронной форме через сайт фестиваля, либо через платформу «Наши фестивали». Также для того, чтобы отправить заявку, необходимо заполнить форму, расписать характеристики фильма, дата производства, страна производства, съемочную команду творческую расписать полностью. И если фильм на иностранном языке, необходимо также приложить субтитры.
0: Дальше. Ну, достаточно такие стандартные требования для кинофестивалей.
1: Абсолютно,
0: и авторы, да, в принципе, для них ничего нового не будет, да, то есть авторы, как правило, готовы, да, к такому минимальному набору опций в заявке. Хорошо, что важно добавить?
1: Единственное, как я уже сказала, у нас в заявке есть необходимость, это обязательная часть поставить галочку, каким традиционным ценностям соответствует ваш фильм. И тут, может быть, у авторов как раз, например, есть почва к размышлению.
0: Ну, как правило, да, любой продукт, да, кинопродукт в том числе, он должен нести что-то благое и поднимать какие-то важные ценности, заставлять задуматься, пересмотреть, воспитывать, ну и пересмотреть свою жизнь. Поэтому вот здесь такой еще смысл глубокий фестиваля.
1: Да, это возможность самой группе, там, да, творческой, самому режиссеру, самим создателям задуматься, да, то есть действительно ли тот фильм, который мы создали, вот,
0: он полезен,
1: он соответствует. Ну, мы улыбаемся, сейчас смеемся, но в прошлом году были проекты, которые не прошли верификацию, потому что они были там чисто развлекательные, там зацепиться не за что было, например, или какого-то такого формата, типа ужастиков, да, где не было никакой
0: содержательной
1: части и смысловой нагрузки, которая предполагает участие именно в нашем конкурсе. Для каких-то конкурсов эти фильмы подходят, туда их тоже можно подавать, вот, но нам они не подходили.
0: Вот, кстати, я хочу немножечко пробежаться, да, Ислам, я немножечко вас перебью, пробегусь по победителям Международного кинофестиваля «Перекресток цивилизаций» прошлого года, это был первый фестиваль, Екатерина поможет, да, немножечко рассказать о том, что за фильмы были, которые были награждены, отмечены. В номинации «Игровое полнометражное кино» победил фильм «Бесконечный апрель», это кинокомпания «29 февраля», Россия, Екатеринбург. Екатерина, о чем был этот фильм, кстати? Престижная номинация «Игровое полнометражное кино».
1: Да, и это престижно, и, кстати, жюри очень долго спорили, этот победитель не так просто стал победителем, потому что это был фильм 18+, это фильм для взрослых, там нет никаких там взывающих сцен, но это очень серьезное кино. И в чем сошлись представители жюри, что это очень высокий уровень художественной ценности и очень высокий уровень кинематографической ценности, да, операторская работа. Там мы видим жизнь одной семьи через призму исторических событий, которые происходят в России. И там очень много того, что мы вкладываем в смысл нашего фестиваля и конкурса. О патриотизм, преемственность поколений, историческая ценность, и это семья, достоинство. Это те ценности, которые красной нитью в сюжете вплетены и в смысле этого фильма. Именно поэтому он стал победителем, и за этот год, который прошел, он много очень наград получил. Но это значит...
0: В принципе, да. Значит, наше жюри отработало должным образом. Фильм
1: это был действительно замечен. Это очень высокая художественная и смысловая ценность была. Хотя были фильмы, которые тоже вошли в шорт-лист. Во-первых, у нас, например, в прошлом году была премьера. То есть фильм еще не был показан нигде, и у нас на фестивале совершенно бесплатно «Наш папа Дед Мороз», это была премьера у нас на фестивале. Вот. Были не менее достойные фильмы с уникальным сюжетом, с интересной подачей смыслов, которые мы вкладываем в конкурс, но победитель должен быть один. Вот. Это... Я не побоюсь этого слова, очень достойный фильм «Бесконечный апрель», который интересен и проникновенен.
0: Ну и, друзья, кстати, вот хочу отметить, что в номинации «Игровое короткометражное кино» в прошлом году лучшим был назван фильм «Орден» производства ООО «Медиа 700», это «Россия, город Тюмень». Давайте вспомним, что прошлый год был юбилейным, важным, знаковым для нашей страны, это год 80-летия победы в Великой Отечественной войне, и, конечно же, темы сохранения исторической памяти, должного уважения к истории и людям, которые творили эту историю. Эти события, конечно же, были в фокусе нашего внимания не только в прошлом году, но и вот картина, кстати, была как раз-таки вот в этой тематике. Вот «Игровое короткометражное кино», как раз-таки такая картина стала лучшей.
1: Да, представитель, кстати, этой киностудии приезжал и проводил в нашем колледже творческие встречи и мастер-классы, потому что у них довольно много фильмов, и несколько их фильмов, кроме «Ордена», было представлено в нашем конкурсе также. Вот. И нам очень понравилось, что именно тематика преемственности, исторической достоверности присутствует в тех сюжетах, которые они представили. А фильм «Орден» интересен не только патриотической повесткой своей. Этот фильм с фантазийным сюжетом. Вот. Главный герой не хочется и раскрывать, с одной стороны, mm-hmm. да? Главный герой попадает в ситуацию, когда ему пришлось на собственной коже ощутить весь груз войны. Современный мальчик, который учится в школе, попадает в такую ситуацию. И это невозможно смотреть равнодушно. Любого возраста, любого положения человек, когда видит эту историю, она пробивает. Вот. И я говорю, было несколько достойных фильмов, которые в шорт-лист вошли, и зрители могли их посмотреть. Но этот фильм это то, чего мы пытались добиться. Это фильм, который проникает не только в умы, в сердца, вот, и оставляет неизгладимый след.
0: Друзья, ну и, конечно же, безусловно, хочется продолжить вот эту тему историческую и нашу идентичность. Мы еще раз подчеркиваем, что наш кинофестиваль «Перекресток цивилизаций» направлен именно на сохранение важных таких ценностей, скрепов нашего российского общества. Общество наше многонационально. И в прошлом году, кстати, в номинации «Анимационное кино» лучшим стал анимационный сериал «Туган Батыр», производство «Город Казань», и это кинопроизведение с национальным акцентом, как раз все вот о наших традициях народов России, и фильм, который как раз-таки проецирует все лучшее, что есть в народных традициях, обычаях и в народной культуре.
1: Все верно. Нам очень лестно, что представители продакшена «Туган Батыр» приехали к нам. Это очень опытные коллеги, которые кино занимаются очень давно, несколько десятилетий, и они нам дали, например, и советы, и помощь, и поддержку в организации уже вот этого фестиваля. У Казани очень большой опыт в проведении кинофестивалей, в, как сказать, генерации различных форм, которые были бы интересны и киношникам, и зрителям. А что касается «Туган Батыр», там целая индустрия. Вот, они привезли нам в подарок это, и даже вот «Чак-чак», угу, тоже «Туган Батыр», то есть коробочки «Туган Батыр».
0: То есть это уже бренд.
1: Бренд. Книга «Туган Батыр». Потом, вот, и мы тоже следим за их новостями. Это прям целый продакшн, посвященный вот этой теме. Это, как сказать, импортозамещение mm-hmm. супергероев.
0: Отечественные, да, национальные герои, герои эпоса «Туган Батыр».
1: Да, да. Поступки которого основаны на наших традиционных ценностях и понятны нашему зрителю.
0: Ну что, вот такие вот картины, друзья. И специальный приз жюри, документальный фильм «Там, где наш дом». Это наши соседи, Республика Северная Осетия, Алания. И анимационный фильм «Лиза, ее родинка», производство ЮАР. Вот такие вот, да,
1: Анна, мы с вами номинацию «Документальный фильм».
0: «Документальный фильм», да, мое упущение. Да, хорошо, мы вернемся, Екатерина. «Документальное mm-hmm. кино». Кто-то скажет, что это скучно, неинтересно, но люди думающие, понимающие. Ну и, кстати, мне кажется, в последнее время таких людей стало больше, и чаще мы стали смотреть документальное кино. А здесь картина «Мама, не плачь», производство АНО, военно-исторический центр в Южном округе Россия, Ростов-на-Дону. Вот главный приз. «Мама, не плачь». О чем эта картина?
1: Сначала я хотела бы рассказать о вечере документального кино. Uh-huh. Сегодня вы его упомянули. И в прошлом году в наших фестивальных показах было такое мероприятие. Вечер документального кино. Все кино документальные, которые были в программе, мы решили объединить на одной площадке и подряд их показывать. И это анонсировали мы, что все четыре фильма документальные, которые у нас в шорт-листе, будут показаны подряд. в
0: Центре
1: культуры.
0: Молодежного инновационного творчества.
1: Спасибо им большое, они предоставили нам помещение, там все было очень комфортно. Но какое мое было удивление, когда зрители, которые пришли на первый фильм, посмотрели все 4 фильма. И зрители только прибавлялись, никто не ушел. Хотя после каждого фильма мы делали большой перерывчик, делали объявление, что следующий фильм будет, да, вы можете остаться, и ничего страшного, если вы, допустим, рассчитывали только один фильм посмотреть. Но никто не ушел. Зрители только прибавлялись и прибавлялось. И вот этот фильм был 4-м, и рыдали все. Это фильм о судьбе женщин, связанных с специальной военной операцией и теми перипетиями. Это в основном трагические события в их семье, вот, связанные с их детьми, и никто не остался равнодушным. Это документальное кино, где ты видишь живые, ненаигранные эмоции, где ты видишь настоящие, непридуманные истории. Это невозможно пережить. Ты смотришь, ты вместе с этой женщиной переживаешь это горе и понимаешь, что только когда мы рассказываем об этом, только когда мы помогаем, только когда мы сочувствуем, мы можем облегчить таким образом страдания.
0: Но есть же вот народная поговорка, что горе, разделенное на несколько частей, с несколькими людьми, становится половинкой горя, четвертинкой горя, а радость, прожитая вместе, умножается. Это действительно вот народная мудрость, которая актуальна, да, и в современное время, и, конечно, наша задача помогать и быть сплоченными, и помогать всем, да, то есть вот в ситуациях современности, ну, оставаться в стороне как-то нельзя. И документальное кино об этом, конечно же, крайне востребовано, и очень здорово, когда оно сделано действительно хорошо, с душой, доступно и понятно оно всем.
1: Еще хотела в продолжение этой номинации. Угу. Дело в том, что победители этой номинации, они сами проводят в Ростове-на-Дону кинофестиваль. Называется он Ханджонков-Док «Линия фронта». В этом году он также пройдет в декабре, позже нас, при поддержке Фонда культурных инициатив. И наш кинофестиваль пригласили выступить партнерами этого кинофестиваля. То есть проведение таких мероприятий, конкурсов, фестиваля, оно не ограничивается только вот мы, организаторы, кто-то участник, да, кто-то получил приз и все.
0: То есть 3 дня прошли и все, фестиваль закончился, казалось бы, но по факту нет.
1: Да.
0: Вы обрастаете связями культурными, профессиональными, деловыми.
1: Это все верно, да. И мне кажется, в этом заключается одна из основных задач для того, чтобы вот конкурсы, фестивали, поддерживали друг друга, узнавали другие.

0: 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Реклама на 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Карачаевске, 16.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Более 500 молодых людей из российских регионов и зарубежных государств собрались в Дербенте на молодежном образовательном форуме «Каспий-2026». В этом году мероприятие организовано в парке «Патриот», где развернуты тематические зоны, выставки, интерактивные пространства. Временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин осмотрел проекты молодежи в области добровольчества, патриотического воспитания, современных технологий, экологии, медицины, предпринимательства и образования. Ингушетия. Ингушетия закупит 236 единиц современного оборудования для Республиканского перинатального центра на 228 миллионов рублей в рамках национального проекта «Семья». 75 единиц уже поступили в отделение. Поставка продолжится во все отделения перинатального центра, и до конца года они получат оставшуюся часть запланированного оборудования. Добавим, что с начала года в центре родились более 3000 детей, в том числе 29 двоек и одна тройня. С начала года специалисты провели 1066 операций, 13 из них новорожденным. Кабардино-Балкария. 11 и 12 сентября в Кабардино-Балкарии состоится 5-й и 6-й этапы 34-й многодневной велосипедной гонки «Дружба народов Северного Кавказа», которая проходит в рамках чемпионата России по велосипедному спорту на шоссе. 5-й этап пройдет 11 сентября в Нальчике. 12 сентября гонка продолжится в Прохладном. В дни проведения этапов в Нальчике и Прохладном состоятся праздничные концерты с исполнением известных песен рок-группы «Кино». Отметим, что 9 и 10 сентября велогонка проходит по дорогам Карачаево-Черкесии. Ранее гонщики проходили испытания в Адыгее и Краснодарском крае. Карачаево-Черкесия. Продолжается строительство автомобильной дороги Дубка-Пхия-Кислые источники. Проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». На объекте уже уложено 6 километров асфальта, смонтированы водопропускные трубы, установлены подпорные стены. Земляное полотно подготовлено на всем протяжении более 21 километра. Ведутся берегоукрепительные работы и устройство подпорных стен. Завершены работы на 4 мостовых переходах. Проложены кабельные линии для электроснабжения поселка Пхия. Ввод новой трассы снимет инфраструктурные ограничения с уникальной бальнеологической территории «Кислые источники», объединяющей 18 целебных минеральных источников. Северная Осетия. С нового учебного года в Северной Осетии открываются творческие классы. Это новое направление предпрофессионального образования, которое позволяет школьникам еще во время учебы попробовать себя в сферах, где соединяются творчество, технологии и современные профессии. В текущем году на базе 6 школ региона будут работать 8 медиаклассов. Здесь ребята углубленно изучают русский язык и литературу, а во внеурочной деятельности – язык и культуру, историю культуры и искусства, а также веб-дизайн. Ставропольский край. В Ставрополе появится футбольный стадион с трибунами, вмещающий 1000 человек. Для реализации проекта в качестве меры поддержки инвесторам дадут землю в аренду без проведения торгов, сообщил министр экономического развития Антон Доронин. Предоставление участков без конкурса – один из самых популярных механизмов поддержки на Ставрополье. Им воспользовались уже 55 инвесторов. Чечня. Международные соревнования и финал Кубка России по парашютному спорту пройдут с 1 по 11 октября в Центре парашютной подготовки «Гудскай» при Российском университете спецназа имени Путина в Гудермесе. Международные соревнования приурочены к 74-летию президента Российской Федерации Владимира Путина. Участники международного турнира выступят в дисциплине «Точность приземления» и поборются за звание сильнейших в купольном пилотировании. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: КЧРФМ 104.5 Карачаевск.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Следует учитывать инициативу жителей. Глава Карачаева-Черкесии посетил Абазинский район с рабочим визитом. Калейдоскоп народов Кавказа. В республике с большим успехом прошел межрегиональный фестиваль. От поплавка к аквасемье. Проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться, советы психолога родителям.
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: говорю, скрипач не нужен. Вот результат.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 11 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 8, днем плюс 21 градус безоблачно. В Карачаевске ночью плюс 9, днем воздух прогреется до плюс 23 безоблачно. В Домбае ночью плюс 8, днем плюс 18 градусов облачно. В Архызе плюс 8 ночью, днем плюс 21 градус безоблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в городах и районах продолжаются встречи с ветеранами и семьями участников специальной военной операции. Очередная встреча прошла в Урупском районе. В ходе встречи участники могли задать членам межведомственной комиссии разные вопросы, которые связаны с получением мер поддержки и решением возникающих жизненных ситуаций. Были затронуты вопросы социального обеспечения, предоставления льгот и мер поддержки, а также правовые и другие актуальные вопросы. Представители межведомственной комиссии ответили на обращения граждан и представили необходимые разъяснения по интересующим направлениям. Все поступившие вопросы были взяты на контроль. По каждому обращению будет продолжена работа. Напомним, что по любым вопросам ветераны и семьи участников специальной военной операции могут обратиться в Фонд защитники Отечества по КЧР по адресу Черкесск, улица Гагарина, 24, либо к соцкоординаторам фонда в районах. Получить дополнительную информацию и консультацию можно по телефону в Черкесске 28 41 24. В штабе общественной поддержки в Черкесске состоялась рабочая встреча регионального совета сторонников с представителями некоммерческого сектора. Мероприятие стало открытой площадкой для обсуждения актуальных социальных задач и выработки совместных решений. В дискуссии приняли участие общественники, волонтеры и руководители профильных организаций. Одним из спикеров стал руководитель Ассоциации ветеранов СВО, депутат парламента Дахир Магометович Мучаев. Он поделился опытом работы организации и обозначил приоритетные направления помощи бойцам и их семьям. Представители некоммерческих организаций активно делились своими текущими проектами и обозначили системные проблемы, с которыми сталкиваются их подопечные. Все высказанные инициативы и проблемные точки зафиксированы для дальнейшей проработки. Филиал Госфонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесской Республике приступил к выдаче удостоверений ветерана боевых действий участникам подразделений «Шторм-Зет». Одним из первых удостоверений ветерана боевых действий получил Казбек Хапаев. Ветеран находится на сопровождении филиала Госфонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии. Напомним, что участникам подразделений «Шторм-Зет», заключившим соглашение, согласие, контракт или иной подтверждающий документ с Министерством обороны Российской Федерации и выполнявшим задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе специальной военной операции, предоставляется статус ветерана боевых действий. С инициативой о предоставлении такого статуса, статуса ветерана боевых действий, участникам штурмовых подразделений выступил Госфонд «Защитники Отечества». Предложение поддержал президент России, после чего в федеральный закон о ветеранах были внесены соответствующие изменения. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о том, с какими обрядами и обычаями связано у народов нашего региона рождение ребенка. Где мы похожи, а чем отличаемся. Итак, русские. Чтобы младенец хорошо спал, в кроватку первым пускали кота, прогнать злых духов, притаившихся в колыбельке. На восьмой день было принято давать новорожденному христианское имя. Оно часто отличалось от имени, которым ребенок нарекался при рождении. Поэтому у ребенка было два имени. На первый зубик ребенку дарили ложку, так как именно тогда начинался прикорм. В старину таинство крещения проводили на восьмой день после рождения младенца, а сейчас – после сорокового дня. Карачаевцы. Когда ребенок достигал месячного возраста, устраивали ритуал хачин-юлишил. Убаюкав младенца, по четырем сторонам и в середине колыбельки клали теплые хачины. Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи. Как и во всех детских обрядах, пища играет охранительную роль. Хачины – символ солнца, излучающий тепло и сытность. Лобик ребенка отмечали кровью жертвенного животного, чтобы уберечь от сглаза и злых сил. В первые дни рождения ребенка в доме роженицы собирались женщины, чтобы поздравить семью с рождением нового человека. Этот обычай называется алгыш. У черкесов после рождения младенца устраивали завязывание в люльку. Этот обряд всегда проводила уважаемая женщина из числа родственников или соседей и обязательно многодетная. Первые шаги ребенка также сопровождались праздником. Маленькие ножки ребенка перевязывались ленточкой, сам ребенок ставился на гладкий камень, а перед ним ставился стол с предметами, связанными с какой-то деятельностью. К чему потянется ребенок, с тем и свяжет свою жизнь. У абазин впервые укладывать ребенка в люльку должна была старшая женщина в роду, многодетная и счастливая в браке. После укладывания и пеленания она клала у изголовья коран. Затем брала вареное яйцо и катала его по люльке от изголовья к другим краям, после чего яйцо передавали матери, и она должна была съесть его молча. Если приходилось оставлять ребенка в колыбельке одного, к ней прислоняли веник, это оберег от злых духов. У нагайцев роженица оставалась в доме своих родителей, пока ребенку не исполнится 40 дней. Муж в течение этого времени не имел права посещать жену. После того, как отрезали пуповину, ребенка прикладывали к груди другой женщины из дома или звали соседку. После этого женщина получала от семьи подарок – серебряное кольцо. Она становилась как бы второй матерью ребенка и была почитаема им всю жизнь. Молодая мать не имела права качать своего ребенка в люльке, держать его на руках. При старших эти обязанности выполняли старшие женщины или девочки-подростки. И это все, что я успеваю рассказать вам в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках.

0: 104.5. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 11 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 8, днем плюс 21 градус безоблачно. В Карачаевске ночью плюс 9, днем воздух прогреется до плюс 23 безоблачно. В Домбае ночью плюс 8, днем плюс 18 градусов облачно. В Архызе плюс 8 ночью, днем плюс 21 градус безоблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 11 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 8, днем плюс 21 градус безоблачно. В Карачаевске ночью плюс 9, днем воздух прогреется до плюс 23 безоблачно. В Домбае ночью плюс 8, днем плюс 18 градусов облачно. В Архызе плюс 8 ночью, днем плюс 21 градус безоблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новая программа из цикла «Моя республика». Это радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Популярным и распространенным видом устного народного творчества были сказки, игравшие значительную роль в формировании народного сознания и общественной морали. Сказочный эпос карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев имеет очень много общего, хотя и представлен известными жанровыми разновидностями. Наиболее многочисленную часть составляют бытовые сказки, связанные с живой действительностью и показывающие классовые взаимоотношения феодального общества. В сатирических сказках высмеивались и обличались угнетатели. В большинстве черкесских и абазинских сказок неизменно выступают умные и находчивые куйцух и хаджа, в карачаевских и нагайских – младший сын. В столкновениях с князьями, мулами и другими враждебными силами они всегда выходят победителями, разоблачают их лживость,

В них содержатся также интересные данные о происхождении родов, возникновении поселений. Мудрость и мировосприятие Карачая и Черкесии нашли свое воплощение в пословицах, поговорках и загадках, в которых метко и ярко выражен социальный и житейский опыт, накопленный веками. Многие из них направлены против несправедливости, классового гнета и эксплуатации. «Веревку бедного изнашивает богатый», — говорили черкесы и абазины. «Не опирайся на воду, не верь князю», — говорили карачаевцы. Горцы в пословицах и поговорках выражали свою мечту о лучшей жизни и уверенность в ее наступлении. «Спицы колеса по очереди ступают на землю. Что одному сегодня, то завтра другому», — гласит народная мудрость, предостерегавшая завравшихся князей. Вместе с тем пословицы и поговорки, как и загадки, имели большое воспитательное значение. Умение ими пользоваться свидетельствовали о наблюдательности и смекалке, находчивости и остроумии народа. Содержательна и разнообразна тематика устного поэтического творчества карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев. В трудовых песнях горцев нашли свое отражение процессы, связанные с земледелием и скотоводством. Например, карачаевские песни «Долай», «Эриэй», «Инай» и другие, а также тяжелое положение крестьян, угнетение их феодалами. Особенно популярными у народов Карачая и Черкесии были историко-героические песни, непосредственно откликавшиеся на важнейшие события в жизни народа. Они исполнялись известными певцами в дни радостных событий, в дни печали, во время походов. В них воспевались храбрость, мужество, благородство, любовь к родине, то есть черты, которые прививались и воспитывались в каждом горце. Наиболее известны у карачаевцев песни об Умаре, Карамусе, Ачее, сыне Ачимеза, Бараке, Канамате, Татаркане. У черкесов популярностью пользовались песни об Адымиркане, Хатхе, у ногайцев об Айсыл-Улу-Амет, Эдигее, Шоре, Кызы-Тугане и других героях. В борьбе против социального гнета, насилия и произвола феодалов и чиновников посвящены песни о Дамалее, Карамусе и Барак-Канамате, погибших, как и непобедимый Адымиркан, от рук феодалов. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: республики.
1: Следует учитывать инициативу жителей. Глава Карачаево-Черкесии посетила Базинский район с рабочим визитом. Калейдоскоп народов Кавказа. В республике с большим успехом прошел межрегиональный фестиваль. От поплавка к аквасемье. Проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться, советы психолога родителям.
0: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День республики».

0: в Учкикене 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Более 500 молодых людей из российских регионов и зарубежных государств собрались в Дербенте на молодежном образовательном форуме «Каспий-2026». В этом году мероприятие организовано в парке «Патриот», где развернуты тематические зоны, выставки, интерактивные пространства. Временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин осмотрел проекты молодежи в области добровольчества, патриотического воспитания, современных технологий, экологии, медицины, предпринимательства и образования. Ингушетия. Ингушетия закупит 236 единиц современного оборудования для Республиканского перинатального центра на 228 миллионов рублей в рамках национального проекта «Семья». 75 единиц уже поступили в отделение. Поставка продолжится во все отделения перинатального центра, и до конца года они получат оставшуюся часть запланированного оборудования. Добавим, что с начала года в центре родились более 3000 детей, в том числе 29 двоен и одна тройня. С начала года специалисты провели 1066 операций, 13 из них новорожденным. Кабардино-Балкария. 11 и 12 сентября в Кабардино-Балкарии состоится 5 и 6 этапы 34-й многодневной велосипедной гонки «Дружба народов Северного Кавказа», которая проходит в рамках чемпионата России по велосипедному спорту на шоссе. Пятый этап пройдет 11 сентября в Нальчике. 12 сентября гонка продолжится в Прохладном. В дни проведения этапов в Нальчике и Прохладном состоятся праздничные концерты с исполнением известных песен рок-группы «Кино». Отметим, что 9 и 10 сентября велогонка проходит по дорогам Карачаево-Черкесии. Ранее гонщики проходили испытания в Адыгее и Краснодарском крае. Карачаево-Черкесия. Продолжается строительство автомобильной дороги Дубка-Пхия-Кислые источники. Проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». На объекте уже уложено 6 километров асфальта, смонтированы водопропускные трубы, установлены подпорные стены. Земляное полотно подготовлено на всем протяжении более 21 километра. Ведутся берегоукрепительные работы и устройство подпорных стен. Завершены работы на 4 мостовых переходах. Проложены кабельные линии для электроснабжения поселка Пхия. Ввод новой трассы снимет инфраструктурные ограничения с уникальной бальнеологической территории «Кислые источники», объединяющей 18 целебных минеральных источников. Северная Осетия. С нового учебного года в Северной Осетии открываются творческие классы. Это новое направление предпрофессионального образования, которое позволяет школьникам еще во время учебы попробовать себя в сферах, где соединяются творчество, технологии и современные профессии. В текущем году на базе 6 школ региона будут работать 8 медиаклассов. Здесь ребята углубленно изучают русский язык и литературу, а во внеурочной деятельности – язык и культуру, историю культуры и искусства, а также веб-дизайн. Ставропольский край. В Ставрополе появится футбольный стадион с трибунами, вмещающий 1000 человек. Для реализации проекта в качестве меры поддержки инвесторам дадут землю в аренду без проведения торгов, сообщил министр экономического развития Антон Доронин. Предоставление участков без конкурса – один из самых популярных механизмов поддержки на Ставрополье. Им воспользовались уже 55 инвесторов. Чечня. Международные соревнования и финал Кубка России по парашютному спорту пройдут с 1 по 11 октября в Центре парашютной подготовки «Гудскай» при Российском университете спецназа имени Путина в Гудермесе. Международные соревнования приурочены к 74-летию президента Российской Федерации Владимира Путина. Участники международного турнира выступят в дисциплине «Точность приземления» и поборются за звание сильнейших в купольном пилотировании. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 11 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 8, днем плюс 21 градус безоблачно. В Карачаевске ночью плюс 9, днем воздух прогреется до плюс 23 безоблачно. В Домбае ночью плюс 8, днем плюс 18 градусов облачно. В Архызе плюс 8 ночью, днем плюс 21 градус безоблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: слушай, женись на этой Мэри. Прекрасный завтра, а ты там вот такие глаза.
1: Сам женись, если она тебе так нравится.
2: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о том, с какими обрядами и обычаями связано у народов нашего региона рождение ребенка. Где мы похожи, а чем отличаемся. Итак, русские. Чтобы младенец хорошо спал, в кроватку первым пускали кота, прогнать злых духов, притаившихся в колыбельке. На восьмой день было принято давать новорожденному христианское имя. Оно часто отличалось от имени, которым ребенок нарекался при рождении. Поэтому у ребенка было два имени. На первый зубик ребенку дарили ложку, так как именно тогда начинался прикорм. В старину таинство крещения проводили на восьмой день после рождения младенца, а сейчас – после сорокового дня. Карачаевцы. Когда ребенок достигал месячного возраста, устраивали ритуал хачин-юлишил. Убаюкав младенца, по четырем сторонам и в середине колыбельки клали теплые хачины. Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи. Как и во всех детских обрядах, пища играет охранительную роль. Хачины – символ солнца, излучающий тепло и сытность. Лобик ребенка отмечали кровью жертвенного животного, чтобы уберечь от сглаза и злых сил. В первые дни рождения ребенка в доме роженицы собирались женщины, чтобы поздравить семью с рождением нового человека. Этот обычай называется алгыш. У черкесов после рождения младенца устраивали завязывание в люльку. Этот обряд всегда проводила уважаемая женщина из числа родственников или соседей и обязательно многодетная. Первые шаги ребенка также сопровождались праздником. Маленькие ножки ребенка перевязывались ленточкой, сам ребенок ставился на гладкий камень, а перед ним ставился стол с предметами, связанными с какой-то деятельностью. К чему потянется ребенок, с тем и свяжет свою жизнь. У абазин впервые укладывать ребенка в люльку должна была старшая женщина в роду, многодетная и счастливая в браке. После укладывания и пеленания она клала у изголовья коран. Затем брала вареное яйцо и катала его по люльке от изголовья к другим краям, после чего яйцо передавали матери, и она должна была съесть его молча. Если приходилось оставлять ребенка в колыбельке одного, к ней прислоняли веник, это оберег от злых духов. У ногайцев роженица оставалась в доме своих родителей, пока ребенку не исполнится 40 дней. Муж в течение этого времени не имел права посещать жену. После того, как отрезали пуповину, ребенка прикладывали к груди другой женщины из дома или звали соседку. После этого женщина получала от семьи подарок – серебряное кольцо. Она становилась как бы второй матерью ребенка и была почитаема им всю жизнь. Молодая мать не имела права качать своего ребенка в люльке, держать его на руках. При старших эти обязанности выполняли старшие женщины или девочки-подростки. И это все, что я успеваю рассказать вам в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Зеленчукской 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в еженедельном заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России. Его в режиме видеоконференц-связи провел вице-премьер Марат Хуснуллин. Обсудили ряд важных вопросов, в том числе подготовку к прохождению осенне-зимнего периода. Для эффективного контроля в Карачаево-Черкесии создан региональный штаб по подготовке к отопительному сезону с ежемесячной отчетностью муниципалитетов. Все намеченные мероприятия выполняются строго по графику. Завершить весь комплекс подготовительных работ планируют к 1 октября. На заседании также обсудили реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», в частности, модернизацию коммунальной и дорожной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий и жилищное строительство. Столетний юбилей отмечает село Даусус, расположенное в Зеленчукском районе. Вот уже целый век здесь в мире и добрососедстве живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Глава Карачаева-Черкесии в поздравлении отметил, что здесь выросли целое поколение верных защитников Родины, тружеников, талантов. Сегодня село активно развивается и хорошеет. Здесь построили фельдшерско-акушерский пункт. Возвели 4 новых корпуса круглогодичного регионального детского центра «Сосенка». Обустроили современные спортивные площадки, обновили дом культуры. Рашид Тимрезов от всей души поздравил жителей Даусуза с вековым юбилеем. Пожелал каждому дому тепла и достатка, а селу – долголетия и процветания. На 97% выполнен ремонт участка автодороги Кордоникская – Кызыл-Октябрь. Речь об участке длиной 4 километра. К ремонту приступили в прошлом году по просьбе местных жителей. На участке восстановили дорожное полотно, обустроили водопропускные трубы, кюветы и уложили асфальт. Осталось установить барьерное ограждение и знаки, нанести разметку. Напомним, совсем недавно обновили 2-километровый отрезок дороги в ауле Алибердуковский. Работы идут на других объектах. Всего в этом году планируют отремонтировать более 38 километров дорог регионального значения. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и при содействии партии «Единая Россия».
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: телефон регионной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Следует учитывать инициативу жителей. Глава Карачаева-Черкесии посетил Абазинский район с рабочим визитом. Калейдоскоп народов Кавказа. В республике с большим успехом прошел межрегиональный фестиваль. От поплавка к аквасемье. Проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться, советы психолога родителям.
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 11 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 8, днем плюс 21 градус безоблачно. В Карачаевске ночью плюс 9, днем воздух прогреется до плюс 23 безоблачно. В Домбае ночью плюс 8, днем плюс 18 градусов облачно. В Архызе плюс 8 ночью, днем плюс 21 градус безоблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: меньше.
1: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к браку.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Учкекене три ночи.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в еженедельном заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России. Его в режиме видеоконференц-связи провел вице-премьер Марат Хуснуллин. Обсудили ряд важных вопросов, в том числе подготовку к прохождению осенне-зимнего периода. Для эффективного контроля в Карачаево-Черкесии создан региональный штаб по подготовке к отопительному сезону с ежемесячной отчетностью муниципалитетов. Все намеченные мероприятия выполняются строго по графику. Завершить весь комплекс подготовительных работ планируют к 1 октября. На заседании также обсудили реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», в частности, модернизацию